0: и 1 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов, загляните на дегустацию, закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Русский радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Что?
1: А что?
0: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 1 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. 2 сентября в Ставрополе облачно, без осадков. Днем до плюс 27, вечером плюс 15. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Восьмиступенчатый автомат, полный привод, 7 мест базовой комплектации и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
7: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS77.
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро всем, привет, 7 утра в Петербурге, 1 сентября, сегодня первый день осени, вейкапера на Рекорде, и мы начинаем.
3: Привет, друзья, всех с началом осени, всех с линейкой праздничной, кто сегодня сейчас на данный момент едет в школу. И, кстати, знаете, такое ощущение, как будто Новый год, ведь не зря раньше реально Новый год отмечали 1 сентября.
4: Так, всем здравствуйте, встали? Ладно, садитесь, начинаем.
3: Ой, лес рук!
2: Друзья, да, мы 4 часа с вами, 2 гороскопа ожидается, также рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Да тему сегодня сразу можно выдать, какой вы ученик этим утром, да, вот, с какими цветами, что у вас, кому пошли на 1 сентября, да, почему бы нет, день знаний.
3: Я гладиолус с дачи.
2: Ты решила по цветам, да, у тебя?
3: Да, я такая, видишь, у меня 2 хвостика и, значит, гладиолусы.
2: Класс.
3: 3.
2: У меня рубашка пока белая, ну, пока родители
3: пока
2: ведут. Да, осталось минут 10 и все, она станет черной.
4: Я не пришел.
2: Молодец.
4: Я дома сплю.
2: А у нас игрушка сегодня также за приз. Ватафакты с автоэкспертом пообщаемся. 2 гороскопа вроде уже говорил. И горячие новости тоже будут. Помимо Дня знаний 1 сентября сегодня, что у нас еще?
3: Ничего страшного, что ты уже говорил. Повторение, мать учения. День рождения осени, Всемирный день написания писем. Кому писать письма будем?
2: Да кому угодно, давно не писали. День программиста 1С сегодня. 14 лет как празднуется. Праздник у вас, родные.
3: День любителей сериалов.
2: О, прекрасно. День японских дельфинов. Сегодня только у них праздник. Японские только дельфины. Давайте-ка порадуйте нас.
4: Аригато.
3: Международный день приматов.
2: О, нормально, нормально, нормально.
4: Это также тоже еще надматов, подматов, изматов.
2: И чего еще?
4: Всех, у кого есть приставки.
2: Ваши голосовые ждем в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, мы начинаем.
0: Вейкаперы
1: на Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Первый осенний гороскоп.
2: Овны, ближайшие часы должны стать золотым обрамлением вашим выдающимся качеством.
3: Тельцы, сегодня вам придется потратить массу сил на поддержание статус-кво.
1: А близнецы, сегодня вам, вероятно, придется кричать, чтобы хоть кто-то вас услышал.
2: Раки, сегодня вы можете узнать из разговоров с окружающими очень-очень многое.
3: Львы, сегодня вам будет все удаваться.
1: Девы, сегодня вам стоит придумать новый способ развлекаться.
2: Весы, не стоит лезть по ветке дальше, если вы видите, что ее основание надломано.
3: Скорпионы, сегодня хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры.
1: Стрельцы, сегодня можете не мучиться проблемой, что и кому сказать.
2: Козероги, сегодня вы можете впасть в эгоцентризм.
3: Водолеи, сегодня вы можете оказаться в центре весьма пристального внимания окружающих.
1: А рыбы, для вас же сегодня успех будет крыться в правильном разделении обязанностей. Всем хорошего дня, друзья.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
8: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-2222.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
11: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии Альбани вам помогут профессионально и без боли. Альбани. Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
14: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
15: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ваше сообщение ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какой вы ученик, какая вы ученица. Этим утром 1 сентября, ну сами все понимаете. Мы следим за важными датами в нашей жизни. Вообще, придумали, в общем, как проработать стыд. Это придумали какие-то психологи. Опять же, ну, психологи из
2: интернета. Мои любимые.
1: Да, обожаю этих ребят. В общем, практика есть такая, может быть, вам пригодится. Для проработки стыда, так она называется. Зайдите в магазин, возьмите водку и детскую смесь. На кассе после объявления общей стоимости попросите отменить детскую смесь. Якобы денег не хватает. Говорит, так стыдно, вам не будет никогда в жизни боли. И потом посмотрите, как на вас смотрит вся очередь, продавцы и так далее. Мы против алкоголя. Да,
3: но... Так ты же дождешься аплодисментов.
1: Ну. От кого?
3: От людей в очереди.
1: А я просто представил себе сейчас, как пойдут прорабатывать стыд, и все с одинаковым товаром будут на кассе.
2: А мне кажется, что нужно прорабатывать людям в очереди осуждение.
1: Осуждение.
2: Ну, вот что? Мне, честно, я спокойно могу пойти и сделать это. И, ну, вот интересно понаблюдать,
1: значит,
2: за их реакцией.
1: Значит, у тебя проработан стыд. А есть люди, у кого стыд, как заявляют эти люди, не проработан.
2: Не это проработано. Проработан навык публичных выступлений. Это то же самое, что на актерском курсе, на первом курсе заставляют идти в метро, читать стихи, выступать, и вот это вот все.
1: Ань, ну не все же ходят на курсы публичных выступлений. Есть же очень много людей, которые боятся вот, публично выступать.
3: Да что ж за жизнь, что даже стыд должен работать. Где мы живем?
1: Можно много штук таких придумать, да, там много чего делать.
3: Надо открывать свою школу, поможем проработать
2: стыд. Школа стыда?
3: Всякую разную, поможем проработать стыд, там, гнев, все остальное.
1: Стыдоба.
2: А вы в курсе, что в Нидерландах...
3: Стыдобайтики.
2: Да. А вы в курсе, что в Нидерландах плавающий график 1 сентября, вот когда ребенку 4 года исполняется, вот только тогда, именно в день рождения, он начинает ходить 4 года в школу.
3: Я знаю, что в Венеции плавающий график учебы.

0: Новости.
1: Научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинзбург заявил, что некоторые виды рака могут стать побеждаемыми в течение 3-6 лет. По его словам, речь идет о меланоме, мелкоклеточном раке легких, раке мочевого пузыря и колоректальном раке. Добиться этого, считают ученые, позволит новая иммунная терапия, включающая персонализированные противоопухолевые вакцины и ингибиторы контрольных точек. Владимир Путин заявил, что Россия готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это возможным и полезным. По словам президента, после введения безвиза туристический поток между странами за первое полугодие вырос на 43%. Сейчас режим уже продлен до конца 2027-го. В России официально разрешили запуск сети 5G. В ближайшее время они могут заработать в городах-миллионниках на частотах, которые раньше использовались для 4G. До конца 2028-го 5G планируют развернуть в наиболее популярных местах крупных городов, а затем расширять покрытие. Но есть нюанс. На iPhone российский 5G может не заработать из-за требований использовать отечественный алгоритм шифрования кузнечик, который устройства Apple не поддерживают. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2021 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Да что за пропали?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Ну, скорее всего, что очевидно, какие ученицы и ученики мы спрашивали, сегодня эти люди ведут своих детей в школу, да, поэтому некогда нам ответить, записать сообщение. Вот.
1: Да ты что, серьезно?
0: Серьезно?
1: Да, мне кажется, просто везут в школу. Ребята не могут голосовым расслабиться до конца, понимаешь? Летом-то не было свидетелей.
0: Можно было переписывать его 1000 раз, да?
1: Да.
0: Мы же слышали ваши черновые варианты.
2: Слушайте, ну сейчас в каждой школе, есть один самый ребенок волнушка.
0: Так, что с ним
2: это происходит? Девочка, которую понесут на плечах. И она будет давать первый звонок. Там и парень, конечно, тоже паникует. Он месяц тренировал плечо, чтобы держать ее.
0: Мне кажется, в данном случае паникуют как раз-таки парни, которые несут вот этих девчонок со звонком.
1: Уровень ответственности?
0: Очень высокий. В таком-то возрасте неси вот эту маленькую девчонку.
1: А вы не носили на плечах?
0: Нет.
1: Вам не доверяли?
2: Не, нам не доверяли. Только начал учиться, а уже на твоей шее сидит какая-то девчуля. И что-то там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Чтобы, кстати, носить девчонку на плече 1 сентября, нужно в школу прийти, как минимум.
2: Да,
0: и учиться
2: в этот хорошо.
0: День, да, не опоздать и так далее. Беда,
1: нам вот Танечка написала, что я сегодня не ученик, я сегодня учительница русского и литературы, и у меня первый рабочий день. Волнуюсь. Танюш, не волнуйся.
0: Кстати, учителя сегодня очень многие выходят тоже первый раз на смену, хотел сказать.
1: Это же не смена.
2: Да, это смена.
1: Марина Алексеевна, с праздником.
0: Так, это кто?
1: Это я сейчас, подожди, буду передавать приветы учителям.
2: Я потом просто абстрактно называют именно
0: фамилию. На шнуры сдавать не хочет, говорит, я в эфире вам передам.
1: Марина Алексеевна, с праздником.
0: Кто еще там? У тебя же уже...
1: Виолетта Анатольевна, с праздником.
0: Так, две учительницы.
1: Александр Леонидов, с праздником.
0: А физрук?
1: Ну. Физручка.
0: Вот так вот решили.
3: На рекорде.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий. Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Восьмиступенчатый автомат, полный привод, 7 мест базовой комплектации и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
6: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
7: Воскресенье, 6 сентября. Автосалон «Фрэш» Ставрополь превращается в концертный зал. Группа ОПГ «Турбо», акустика, хиты 90-х и нулевых в новом звучании. Красивые авто, стильные люди, отличное настроение. Вход свободный. Ставрополь, улица Кулакова, 26А, дробь 2. Начало в 18:00. Приходи, будет жарко. «Фрэш» ждет.
8: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
9: Застройщик СЗ Су-7 «Группа А». Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
10: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие.

0: Ставропольского края. Регистрация на ставрополь@defispromo.t2.ru или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на сайте Т2.ру и в приложении Т2. 18+.
1: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. Литовский клуб ФК «Жальгирис» из Вильнюса обратился к Джейсону Судейкису, актеру, который играет Теда Ласса в одноименном сериале, и предложил ему приехать в Литву и потренировать женскую команду клуба. Причем это не просто шутка ради соцсетей. Клуб опубликовал настоящее обращение. Судейкису предлагает провести тренировку, поработать с футболистками и даже выйти на скамейку во время официального матча. У этой истории есть еще один красивый нюанс. У Судейкиса действительно есть литовские корни по материнской линии. Пока актер на предложение не ответил. Клуб же оставил на поле огромную надпись «Believe» — главный лозунг сериала. Если Судейкис согласится, это будет один из самых необычных переходов из Голливуда в спорт. В английской премьер-лиге в матче Ливерпуль-Ноттингем Форест хозяева при счете 1-1 собирались произвести тройную замену. Игроки уже стояли у бровки, но резервный судья никак не мог нормально выставить номера на электронном табло. Прошла минута, потом еще одна. За это время мяч трижды покидал поле, но замены так и не состоялись. А затем Ноттингем быстро разыграл аут, получил возможность атаковать и в результате заработал пенальти. Ливерпуль пропустил и оказался в роли догоняющего. После матча тренер Андони Ираоло был просто в бешенстве. Профессиональный резервный судья не может тратить 3 минуты на это. А самое прекрасное по сообщениям после игры, вратарь Ливерпуля Алисон от злости даже пнул и повредил это самое табло. Продолжаем про Ливерпуль. Они официально объявили о подписании французского нападающего Брэдли Баркаля из ПСЖ за 106 миллионов фунтов. Но гораздо интереснее не сама сумма, а выбор номера. Баркаля взял себе 29-й номер. И причина оказалась неожиданной. Еще в детстве он играл в FIFA и очень любил персонажа Алекса Хантера, главного героя сюжетного режима The Journey. А у Хантера как раз был 29-й номер. Баркаля настолько привязался к этому номеру, что продолжает его носить и в реальном футболе. На Вуэльте Испании британец Итан Хейтер столкнулся с неожиданной проблемой. Ему выдали гоночный комбинезон слишком маленького размера. Во время этапа спортсмен понял, что форма буквально пережимает ему ноги и мешает нормальному кровообращению. И решение оказалось максимально радикальным. Хейтер достал ножницы и прямо по ходу гонки начал разрезать свой комбинезон, чтобы освободить ноги. При этом он еще и умудрялся атаковать, некоторое время ехал в отрыве и даже становился лидером гонки. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам. В вейкаперах на рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 8 утра в Петербурге по московскому времени. Мы с вами 3 часа еще будем.
3: Друзья, в этом часе мы обязательно поиграем, но... Главное транс-событие страны от Радио Рекорд возвращается. Запомните, встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». А, кто на сцене, Никит?
2: Там Ронский Спит, Рэм, а также российские звезды трансцены и масштабное мультимедийное шоу 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dear. Сегодня, кстати, в 6 вечера цены на билеты вырастут, а доступные категории тают уже на глазах. Успеть купить выгодно на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту. Это все, ребятки, давайте уже до 6 вечера надо успеть сегодня.
3: И поучиться, и билет купить.
2: Да, да. А там, кстати, в московских школах с нового учебного года ведут спецкурс по искусственному интеллекту для 5-6 классов. Что интересно. Ну, пора бы. А, в прошлом году предмет тестировали только в нескольких школах, а теперь они станут обязательными для более чем 200 тысяч детей. Ничего себе! А, для 10-классников тоже появится свой курс. Это навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Ну, пора. Где финансовые?
4: Это навыки работать с теми, кто освоил искусственный интеллект.
2: Ну, вообще, тоже там... полезный предмет. Конечно. Правильные промпты, вообще работать с этим совсем, да, и грамотно в этом разбираться, по-моему, история абсолютно нормальная.
3: Мир меняется, новые предметы должны добавляться.
2: Ну вот этот школьный предмет точно пригодится в будущем. Ну это точно прям. 100%. Ближайшие лет 20, там не знаю, что еще изобретут, но да, общаться с искусственным интеллектом.
3: А что, есть какой-то бесполезный предмет?
2: Да,
3: мне кажется,
2: конечно.
3: В школе все полезное преподают.
2: Вот мы это и обсудим. Школьный предмет, который вам так и не пригодился. Родители, давайте присоединяемся и обсуждаем. У нас есть варианты, если что. Геометрия, физика, химия, астрономия, например. Биология, технология.
3: Ну биология нужна. Ну там же музыка. Анатомию человека изучают.
2: У меня и Зоя музыка. Они не пригодились мне вообще никак.
3: Ну, вот, Никит, вот что ты врешь? Я видела, как ты в кружке пел. Вот без уроков музыки, вот ну не смог бы ты спеть.
4: Причем пел.
3: Ни шансон, ни рэпчик.
4: В кружке рисования ты пел.
3: Да. Вот что ты недооцениваешь? А хоровое пение, а слушать партнера по плечу вот в этом в рядах.
2: Справа или слева? Плеча,
3: и справа, и слева, понимаешь? Главное, чтобы они были хорошо поющие, тогда ты очень классно втисываешься посерединке.
2: Ну, как будто бы и Зоя, и музыка, это для тех, вот, кто, у кого к этому предрасположенности талант какой-то.
3: А ну, это как раз уроки и выявляют, есть у тебя талант или нет. Зачем? Вот Стас точно на уроке рисования понял, что у него талант, что он будет тату бить.
4: Ну, тогда еще не... Если бы я понял, то я бы не этим колол.
2: Я тоже понял.
4: Это... На уроке рисования.
2: Рисование. Да. Ну, значит, все
4: слушайте,
2: верно.
4: Да, музыка мне нет. Это же на самом деле там не про песни.
3: А про что?
4: Уроки музыки — это стрессоустойчивость. Вас проверяют вообще, насколько вы стойкий человек. Представляешь, а теперь поет Валера. И у Валеры все, колом все стало. Он не может двигаться.
2: Буквы разные писать.
4: Перка в тетрадь. Все, ему конечно. Валера сразу выяснял, кто ему друг, кто не друг. Кого на перемене он будет бить за то, что его подкалывали.
2: В общем, истории длинные, но мы обсуждаем, и вы пишите школьный предмет, который вам так и не пригодился, в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы.

0: А мы начинаем обсуждать школьные предметы, которые вам так и не пригодились, да, за все это время. Геометрия, вот, Мекс написал, скорее всего, так с ней всех задалбливали, а в итоге вообще не пригождается в жизни. Ну, это пока. Геометрия — это везде.
1: Это пока ремонт не начал делать.
0: Да-да-да, в ремонте она очень пригодится.
2: Не пригодилась геометрия и алгебра. До сих пор не понимаю, кому в обычной жизни нужны тангенсы, котангенсы и логарифмы. Что это вообще такое?
1: Слушайте, ну, многие девочки заводят себе котангенсов. Дома их много, слишком много.
0: Фантасмагорик пишет, что такое технология. Группа такая была, вроде музыкальная. Так это были уроки трудов.
2: Мальчики и
0: девочки,
2: так...
0: мальчики, да, пилили. Девочки готовили в это время пирожки. Девочки все съедали, мальчикам еще не доставалось.
2: Но это, кстати, недавно переименовали. Я когда училась, у нас урок труда был.
0: Не, у нас технология, да, была.
1: А на выходе девочки умеют пилить, а ты что-то там готовишь.
0: Не было такого.
2: Обществознание был такой предмет, потому как люди ведут себя в обществе. Складывается чувство, что он был не у всех, особенно расстраивает, на самом деле, старшее поколение. Не пример подают, а разочаровывают.
0: А так ОБЖ и ЗОИ геометрия у НДУ. Ну, основа безопасности и жизнедеятельности — важный предмет.
2: Важно.
0: Кстати.
2: Мы, например, из задней парты стреляли по доске, нас учили.
0: Нет, мы делали искусственное дыхание на,
2: да,
0: резиновой кукле. Мы
2: Первая помощь.
0: Перевязывать, да, друг друга и так далее. Поэтому
2: противогазы надевали.
0: На скорость автомат разбирались.
2: Да.
1: Ничего себе, у вас интересное.
0: Конечно.
2: У вас, кстати, клевые ОБЖ.
1: Нас не учили делать первую медицинскую помощь.
2: Серьезно?
1: Раненый, его проблемы.
0: Это
1: подставляться не надо было.
0: Он уже не нужен, значит. Да. У вас такая история была.
1: У подруг на земле не валяется.
0: А геометрия, Александр пишет. Самая непонятная тема. Вечно что-то доказать надо, найти что-то надо. Реально. Что не урок, то что-то доказываешь.
2: Ну а как же пифагоровы штаны во все стороны равны? Вам что, это не пригодилось?
0: А кто-то еще помнит что-то с геометрией? Это единственное, по-моему, что мы помним втроем. Да?
1: Луч, отрезок.
0: Равнобедренный треугольник. Вот еще какие знания.
2: Синус в квадрате плюс косинус в квадрате равно тангенс в квадрате.
0: Все.
1: Все, все выругались.
0: Как-то. Да, началось. Информатика. Какие-то программы. Светлана пишет, что команды заставляли прописывать, а поиграть в игры не давали. Зато теперь каждый день на работе за компьютером и тоже без игр. Всем хорошего утра. Информатика нам нравилась. Хороший предмет был, кстати.
2: А я с третьего класса ждал астрономию. Оказалось, та еще шляпа. Хуже физики.
0: Астрономия что-то как-то еще не пригодилась. Ксю написал тоже.
1: Да,
0: камон. У меня была астрономия.
1: У меня была астрономия.
0: Ну и что там было?
1: Да нет, она для общего образования. В компании что-нибудь крякнуть. Серьезно.
2: Чтобы запомнить, как планеты расположены.
1: Да даже это тебе не нужно. Ну как тебе это спасет? Ну вообще никак.
0: Это просто в компании сказать, а у меня астрономия была.
1: Ну нет такого, что вы срочно куда-то засобирались. Она такая, как, куда поедем? Выборг? Или куда-то такой, на Марс, малышка. Потому что там такое-то все прекрасно. Нет такого.
0: Школьный предмет, который вам так и не пригодился, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет. что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Восьмиступенчатый автомат, полный привод, 7 мест базовой комплектации и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров, партнер выпуска компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
9: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
11: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
12: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Тэнк 700Е1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на ставрополь.дефис.промо.т2.ру или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
13: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на сайте т2.ру и в приложении Т2. 18+.
14: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
8: Внимание! Ёлкин Велодом запустил распродажу велосипедов. Ваш шанс купить выгодно. Широкий выбор, отличные цены. Ремонт и обслуживание в одном месте. Ёлкин Велодом. Закрываем велосезон вместе. Наши адреса. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91. Акции действуют только до 20 октября 2026 года. Ёлкин Велодом. Успей купить выгодно.
3: Телефон рекламной службы 992-300.
0: А мы играем через минут 10, поэтому присылайте слово «игра» в чат мобильного приложения «Рекорда», а мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами, собственно, и свяжемся. А пока обсуждаем предметы, которые в школе вообще не пригодились. Так, помню, был на уроке психологии, но я не помню, был ли я на уроке психологии. Владимир написал. Были уроки. Да.
2: Психологии. Так, синус в квадрате плюс косинус в квадрате равно единице. Что?
1: Это, так, это тебе, наверное.
0: Ты же формулу выдавала в прошлый раз.
2: Либо... Ой, слушайте, название помним, и то ладно. Как будто кому-то... Вот скажите, пожалуйста, где кому это пригодилось? Просто интересно.
0: Лоббисектриса — это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам.
1: Ну, это рэп.
2: Это я помню.
0: Яу. А, так, бисектриса вообще, вот Влад написал, это луч, который выходит из вершины угла и делит его на два равных. А я то же самое сказал. А зачем, говорит, мне это? Вот и я не понимаю, но мы обменялись с тобой знаниями. Видишь, пригодилось, чтобы комментарий оставить в соцсетях радиостанции «Рекорд».
2: А вот такое мнение. Все предметы пригодятся для развития мозга, потому что школьный возраст максимально подходящий для нейропластичности. И кто там вообще гнобит геометрию? Если что, поклейка обоев и деление торта на равные части, а также, чтобы достать упавшие ключи из унитаза проволокой в виде параболы, геометрия точно пригодилась. Спасибо. Вот, ну, это, вот, вот это понятное объяснение.
1: Судя по всему, был урок красноречия. Так написал красиво.
0: Не понял, что когда я доставал что-то, я применял геометрию. Так, на глаз чисто. Так,
2: химия не пригодилась мне с ее формулами. Это я со школы знал, поэтому и имел по ней тройбан.
0: Ну, химия, физика, интересные предметы, конечно. Вот их бы побольше в школе, на самом деле. Там такие опыты проводятся классные.
1: Поинтереснее бы, не просто зубрить параграфы.
2: Мне нравится, что люди доказывают нужность геометрии. Смысл геометрии не в использовании треугольников и конусов на практике, а в умении логически обосновать или опровергнуть какое-либо утверждение. А смысл алгебры не в синусах и производных, а в оттачивании навыка логически размышлять. Так что если вам синус, котангенс и интеграл в жизни не пригодились, навык логически рассуждать полезен в жизни.
0: Вообще, любой предмет может так подвязать, что он пригодится в жизни. Знаете, музыка для публичных выступлений, как написали. Ну, какое публичное выступление на музыке?
2: Уроки пения учат выступать перед публикой, рассказывая что-то, пытаясь с интонацией, своим нехорошим голосом.
1: Да, но детей так не учат.
0: А как учат?
1: Ну, я не знаю, но ты его в стрессовую ситуацию вгоняешь. Хотя, какой я, что учитель, что я выясняю? Мне кажется, каждый предмет важен на стадии школы. После школы он тебе, ну, большинство из них не пригодится.
0: Можно было бы вводить их до какого-то класса, если заинтересовался, то ок, идешь дальше. Вот я. Поэтому я не понимаю, зачем я на музыку с СИЗО ходил, если вообще не интересно было. Аритмика, подождите, аритмика, парни в чешках были. Зачем? Зачем так, такой позор с детства?
1: Нет, аритмика важный предмет.
0: Ну, давай.
1: Потому что девочки ходили в лосина. Да чего там? Та, что учила тебе аритмики, она приходила в лосинах, в маечке. Это же Первый краш твой.
0: Да.
1: Ну, если это не мужчина.
0: Ну, вот ритмику я вообще не понимал. Зачем она нужна в школе? Физкультура же есть. А там мячи.
1: Я только что понял.
2: А основы этикета были у кого-нибудь?
1: Нет, посмотри на нас. Какие основы этикета?
0: Мы бесплатно школу учили.
1: Я понял, зачем мне нужна была геометрия.
0: Так.
1: Это если бы я хотел завести котенка, а то и трех, то был бы тангенс, котангенс. И синус.
0: Ясно, понятно. Школьный предмет, который вы так вам так и не пригодился, в чат мобильного приложения Рекорда пишите в наши соцсети.
15: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин заявил, что Россия движется к завершению украинского конфликта. На встрече с премьер-министром Индии Моди российский лидер поблагодарил его за призыв решать конфликт мирным путем и подтвердил, что Москва движется в этом направлении. Первый вице-премьер Денис Матуров заявил, что к 2035 году доля отечественных автомобилей на российском рынке планируют довести до 80%. Сейчас около 70% машин приходится на иностранные бренды. По словам Матурова, для развития российского автопрома уже перезапустили заводы ушедших иностранных компаний и вложили в них около 100 миллиардов рублей. Власти Таиланда с 15 сентября сократят срок безвизового пребывания для иностранных туристов с 60 до 30 дней. Новые правила касаются граждан 60 стран, однако для россиян будут действовать отдельные условия по двустороннему соглашению. Согласно новым правилам, с 15 сентября граждане России также не смогут находиться в Таиланде без визы дольше 30 дней. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Да ш**,
8: что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
12: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
19: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: варианты.
1: Играем с Катей сегодня. Катя, привет.
2: Здрасте.
3: Катюш, привет. С 1 сентября тебя. Из какого ты города?
2: Нововоронеж.
1: Круто. Прекрасно. А какой предмет в школе тебе не пригодился? Вот сейчас ты можешь об этом громко заявить.
2: Ох, я даже не знаю. Очень многие, наверное.
1: Очень многие. Так, а кем ты работаешь, если не секрет?
2: О, я сейчас отдыхаю, что вот на полете.
1: Ну, отлично, ну, замечательно. Вообще ничего не пригодилось, да, тогда? Я так понимаю. Кать, мы играем с тобой в секунданты. Мы тебе сейчас какую-то ситуацию погрузим и дадим тебе букву. А тебе нужно будет на эту букву назвать 5 предметов, которые ты обязательно возьмешь для этой ситуации. Важно, они должны подходить, эти предметы. Правила понятны?
2: Да.
1: Какую-то куда отправляем, Кать?
3: Так, давайте ее на линейку отправим.
1: В школу.
3: Школьную, конечно.
1: В школу идешь ты на 1 сентября. А буква?
4: Н.
1: Буква
3: Н.
1: Николай. 1 сентября в школу. Кать, ты готова?
2: Да.
1: Поехали, собирай с собой.
2: Что, мозг стал?
1: Да. Ничего, соберись.
2: Так. На. Какая-то сложная буква.
4: Ну, начни что-нибудь, может быть, перекусить, не знаю.
1: Да.
2: Нане.
4: Цыгане. Сойдет. Первое. Да, будет урок музыки.
2: Возьму с тобой.
4: Правда, сложная буква. Сам сейчас пытаюсь.
3: Нане.
2: Ножницы, может быть, ленточку какую-то резать.
1: Ножницы, отлично.
4: Ножницы.
1: Ладно.
4: На музыку, говорю, там их читать еще нужно уметь.
2: Ноты.
4: Вот, отлично.
1: Второй предмет взяли.
4: Уже третий.
2: Второй предмет. Напиток был еще, да. Так.
1: Ну вот, Кать, и доказательство того, что предметы многие не пригодились в школе. Видишь, как оно работает? На рекорде бы сейчас приз могла забрать. Но, увы. Кать, привет, передавай, кому хочешь.
2: Привет своей семье, своему городу и вам всем. Всех с праздником знаний.
1: Круто, и мы присоединяемся к твоим поздравлениям, друзья. Ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 1 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. 2 сентября в Ставрополе облачно, без осадков. Днем до плюс 27, вечером плюс 15. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте STL MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АОД Банк. Оценивайте свои финансы. 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно

0: Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерное, 80. Телефон 411-313.
1: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП-банк.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
4: Воскресенье, 6 сентября. Автосалон «Фрэш» Ставрополь превращается в концертный зал. Группа ОПГ «Турбо». Акустика. Хиты 90-х и нулевых в новом звучании. Красивое авто, стильные люди, отличное настроение. Вход свободный. Ставрополь, улица Кулакова, 26А, дробь 2. Начало в 18:00. Приходи, будет жарко. «Фрэш» ждет.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: какой же предмет вам в школе не пригодился, мы обсуждаем. А так шушла, взрослая жизнь, да? В чем же вся эта история? Все, чему учили на пении, не пригодилось. Ну, пение пока у нас в топе, конечно. Беги от меня, я твои слезы. Хоть и любимый этот предмет. Помню, замечания постоянные в дневнике по пению учитель оставлял за то, что я просто рот открываю на уроке без голоса. Надо было с голосом, это же пение, ну.
1: Ребята, летаю на самолете, постоянно пользуюсь косинусом и синусом при заходе на посадку для расчета бокового попутного ветра.
0: Ну, это, конечно, такая профессия где-то пригодится.
1: А от Романа. Все предметы пригодились, а вот литература под вопросом. Чему учит литература? Читать? Так мы считали по всем предметам. Не, кстати, литературное чтение реально развивает мозг. Можно даже ничего не помнить, но перечитывать.
0: У Татьяны вопрос. Говорит, Никита, как тебе не пригодилась музыка и ритмика, если ты на радио работаешь? Не обязательно владеть этими предметами, если честно. Музыку, я узнал ее через Siemens A50 и остальные смартфоны, где можно было по экпорту передавать. И вот так это работало.
1: Я обожаю наших слушателей за самоиронию. Пишет Ванюша. Мне ничего не пригодилось, потому что я не учился. Теперь я тупой.
0: Вот это честно. Татьяна пишет, каждый раз, когда загружаю посудомойку, благодарю своих учителей по геометрии и черчению, научили пространственному мышлению, как минимум. А вот у молодого человека с этим проблема. Надо бы аттестат проверить у парня.
2: Так он в Тетрис не играл.
0: Это Тетрис.
2: Не умеет укладывать.
0: Это Тетрис.
1: Был предмет этика, изучали этикет.
0: Угу. Сын еще сейчас пошел в 7 класс. Алена рассказывает, у него музыка. Вот где бред. Ну не будут они красиво стоять и петь. Будут только баловаться, бесить учителя. Да, пока младшеклассники, музыка прекрасна. Но для подростков уже как будто бы и не надо, задается вопросом Алена.
1: Мне пригодилась литература, пока не ввели этот предмет. Очень любил читать. Все, обо всем, всякие такие книги, интернета же не было. А потом я узнала, что есть всякие Раскольниковы, «Война и мир» и прочее. Ну, дятина. А потом учительница ставила мне трояк. Якобы мое мнение неправильное. И автор другое имел в виду. Это мое мнение. Не надо его причесывать под ваши стандарты. Светлана Ильинична, здрасте.
0: На литературе кстати, никогда не понимал этого.
1: Вот согласна. Тут меня тоже больше всего раздражало, когда идет какой-то разбор произведения. И они с такой уверенностью говорят, что хотел сказать автор. Откуда вы знаете, что хотел сказать автор?
0: Это что же методичка, по идее? Она же написана просто людьми, которые так посчитали. Я тоже это всегда вообще... думал, что автор, может, этого и не имел в виду, а имел что-то другое. Ну, тебе ставили трояк, потому что ты не прав.
1: Это на самом деле неправильно.
0: Вообще странная история.
1: Очень важно, как бы каждый анализирует сам и что видит в этом произведении.
2: То есть Раскольников на самом деле про Раскольников преступление и наказание это про аэродинамику.
0: Все могло быть, кстати. Конечно. Вот Влад написал, НВП, начальная военная подготовка. Самый бессмысленный, говорит, предмет был. Ну, не знаю, не знаю. Школьный предмет, который вам так и не пригодился, обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и на соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
1: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. «Супердискотека» — это фантастика. 14 ноября — Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря — Москва, Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ужу-гу-гу, ПКРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 12+.
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Вейкаперы.

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Очень страшное кино, помните, было такое?
2: Да, конечно.
1: Там был персонаж Мисс Самец.
2: Мисс Самец?
1: Да, там на физкультуре. Она была учителем физкультуры. Многие думали, что это мужчина, переодетый в женщину. Однако, на самом деле, это была действительно женщина. Джейн Тарк ее звали, американская культуристка, фитнес-модель и актриса. Она просто действительно такая накачанная была. А все думали, о, переодели для веселья мужчину в физручку. Но это не так. Вот, знаете теперь про это. А пакет программ Microsoft Office изначально в 1989 году был выпущен для компьютеров Apple Macintosh. Версия для Windows появилась в октябре аж 1990-го. Практически через год. Вы же знаете, что вообще Стив Джобс и Билл Гейтс изначально были друганами и вместе создавали всю эту историю. Но потом их интересы разделились, и вот они пошли по двум разным дорожкам.
3: Ну, не такие уж они и разные.
1: Но вообще, да, там приписывают им и заговор, вот эти все различные с техникой и так далее. Кстати, Кук сегодня, Тим тот самый, который 15 лет управлял компанией Apple, он сегодня ушел в отставку.
2: Да?
1: Да, занял новое место, Джон Тернус его зовут. Он больше технарь, этот парень. Он уже, по-моему, 25 лет работает в компании, на 15 лет он моложе Кука. И вот теперь он тот самый генеральный, который будет презентовать нам устройство 9 сентября новое, все ждут. Тут раскладушку айфоновскую. Ну и остальные все устройства теперь на нем целиком и полностью.
3: Термос.
1: Да, кстати, за правление Кука акции компании взлетели на 2200%. То есть, ну, управленцем он был, говорят, как будто бы даже от бога. Все круто. Посмотрим, что дальше будет с Apple, потому что теперь это полностью за Тернусом. Теперь это его ответственность с сегодняшнего дня.
3: Тернус постоянно горяченький.
1: Ну, все верно, все верно. Одно из распространенных англоязычных ругательств 18 века звучит так: ты вор, убийца и украл лицо у бабуина. Перевода нет. Никто не понимает, почему это говорили, для чего, откуда это пошло и так далее. Просто вот так люди друг друга оскорбляли.
3: Представляешь, кто-то придумал, ну, вот эту фразу, он встретил очень грустную мартышку, такой, бабуин. Напишу что-нибудь про это.
1: Вообще бабуин смешно, да? Вот все обезьяны, макаки, бабуин.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Восьмиступенчатый автомат, полный привод, 7 мест базовой комплектации и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
8: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25 72 25. Джетур. Создан для путешествий.
9: Осеннее утро в Сан-Виллидж Архыз начинается не с будильника, а с тишины леса и дымки над горами, где каждая минута согревает теплом. День плавно переходит в вечер под звездным небом и уютом наших комфортабельных номеров. Спа и бассейн. Здесь уходит усталость, а мысли обретают покой. Легкие прогулки, свежий воздух и моменты настоящего отдыха. Сан-Виллидж Архыз. Как дома, только без забот. Забронируйте свой отдых уже сегодня. 8-928-028-5442. Сан-Виллидж Архыз. Ваш уголок гармонии в горах. Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
10: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телкобизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.

0: Напоминаем, что ваши вопросы от эксперта нашему мы ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Он совсем скоро будет на них отвечать, поэтому пишите все, что касается автомобилей. А мы пока про предмет в школе, про уроки, какие не пригодились вам вот сейчас во взрослой жизни. Понятно, пригодится может все, что угодно. В караоке мы ходим, музыка тоже может пригодиться. Там ножка сломалась у стула дома, вспоминаем технологию труды. Но мы же берем в основе вообще вот массово это все. Что вам не пригодилось и не нужно сейчас, как это выясняется? Читаем ваши комментарии, конечно.
1: Вот. Так, и я так понимаю, что побеждают уроки технологии и геометрия с алгеброй. Опять, вот мне не пригодилась геометрия. Докажите, что этот треугольник подобен или равен другому треугольнику. Да вообще, плевать, это их личное треугольное дело. Отстаньте от парней.
0: Ваше треугольное дело. Мне кажется, все предметы пригодятся рано или поздно. А вот сейчас тем, у кого есть дети. Потому что заново же родители проходят всю программу потом во взрослом возрасте. Но иначе как помогать-то?
2: И даже после этого ничего не усваивается. Да, не нужно.
1: До сих пор не понимаю, зачем нужны дециметры.
0: Александр пишет, дежурство по школе. Вот это мне вообще не пригодилось. Целый день дежуришь в красной повязке, ходишь деловой, то обувь вторую проверяй, то в гардеробе одежду принимай, выдавай, то на звонке сиди. О, я помню, я дежурил, всех пропускал, кто в джинсах. Говорю, ребята, идите, я дежурный.
1: А мне нравилось дежурить.
0: Я потом выхватывал, конечно, за все это. Кто пропустил? Я говорю, я пропустил. Но меня больше и не ставили. Зато не дежурил больше. Это тоже был план.
2: Джинсовый король.
0: Джинсовый король, все верно.
1: Высшая математика не пригодилась, в особенности интегралы. Мне казалось, высшая математика уже в ВУЗе, нет?
2: Ну, у нас так было. То есть, сначала лайтовая версия, потом ЕГЭ, а потом вот это высшее.
0: Труды нашему слушателю не пригодились, потому что за весь период обучения меня только ножки для стула научили на станке делать. Я делал лопатки, указки делал, что еще выжигал. На деревяшке, Стас.
2: Выводил, что на деревяшке?
0: Выжигал. Ты сейчас подвяжешь.
1: У Евгения в школе в 1990 году были уроки религии, причем это была не церковная школа.
2: А вводят, по-моему, у нас то же самое хотели сделать, нет?
1: У нас, по-моему, на каком-то предмете изучают, да.
2: На математике?
1: Нет.
2: Уже нам влезет, да господи, как это решается?
0: Это представляете, насколько спорные предметы наука, да, по идее. Ну, в школе это же больше научные какие-то знания и религиозные. Интересно, как они договорятся. И Юрий пишет, все-таки иметь знания и уметь применить знания – это разные навыки. В школе не учат, как применить знания. Вообще, бесполезное место. Юрий написал, запомнился только учитель труда. История вообще самый бесполезный предмет, писал Юрий. Ну, я надеюсь, он с сарказмом, конечно, все это поделился
1: мне
0: с нами.
1: Мне кажется, вообще школа нужна для социализации, для того, чтобы ты научился быть в коллективе. Вот это все, вот этому всему учат школы, неважно, какие предметы.
2: Я понял про труды, когда ты понимаешь, что они тебе не нужны.
0: Когда?
2: Это когда ты приехал, ну, там, на рыбалку, просто поставил удочку и поймал рыбку. Без труда.
0: Школьный предмет, который вам так и не пригодился, да?
1: Что да, там? Интересное, прекрасное сообщение нашла. Вот все кричат, не пригодилась алгебра и геометрия. Я им, конечно, тоже плюсик ставлю. Но со мной в школе учился тип. Он ходил только на алгебру, геометрию, физику и физру. Так он неоднократный чемпион мира по покеру. Один из создателей мирового онлайн-покера.
0: Карты считал, и потом нанял информатиков. Скорее всего, такая история была. Про предметы свои, которые не пригодились, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.

0: Рекорд. Новости.
1: Некоторые ушедшие из России автобренды вряд ли вернутся на российский рынок, заявил глава Автостата. По его словам, речь идет о Renault, Nissan, Mercedes и Volkswagen. Более оптимистичный эксперт оценивает перспективы возвращения BMW. А наибольшие шансы возобновить официальные продажи, по его мнению, имеют Kia и Hyundai. Также в случае улучшения ситуации могут вернуться Subaru, Mazda и Toyota. В Москве суд запретил сайты с предложениями аренды и продажи банковских карт третьих лиц. В столичной прокуратуре заявили, что подобные ресурсы могут способствовать совершению финансовых преступлений и нарушают правила использования банковских инструментов. Суд признал размещенную на сайтах информацию, запрещенную к распространению в России. Теперь ресурсы внесут в реестр запрещенной информации, а их работу на территории страны пресекут. Том Холланд вошел в тройку самых кассовых актеров в истории кино. Сборы фильмов с его участием превысили 15 миллиардов долларов. Он обошел Криса Пратта и стал самым молодым актером в топ-10. Первые две позиции занимают Зои Салдана и Скарлетт Йоханссон. Среди других участников рейтинга – Сьюмуэл Джексон, Роберт Дауни-младший, Том Круз и Крис Хемсворт. Ради Рекорд анонсировала второй танцпол фестиваля «Белое». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Санкт-Петербург, фестиваль «Белое. Снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд реклама.
3: Да что из пропали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
13: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
14: ОСАГО в Альфа-страховании.
15: Вот настоящий порядок.
16: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
12: Красота-то какая, лепота.
17: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
18: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
19: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
20: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Он и есть на связи. Володя, привет.
2: Да, всем доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро, с 1 сентября тебя. Итак, первый вопрос. Мини Купер Кантримен SE 2020 1.5 гибрид. Пробег 190 тысяч. Стоит ли брать жене для города?
1: Интересно.
2: Ну, если у вас есть подзарядка, то в целом можно брать. Прикольная машина, очень динамичная. Для города более чем достаточно. Самое интересное, что моторная установка, то есть тянет переднюю ось, электричка тянет заднюю область. Из проблем, на что обратить внимание, подвеска очень слабое место на самом деле. Жесткая, сбитая, хорошая, но очень слабая. Обратите внимание при покупке на резинотехнические изделия, сайлентблоки, подвески. И у них проблемы с термостатом. Проблемы с антисейзом часто встречаются. А так, в целом, машина довольно-таки неплохая. По трассе желательно сильно долго, быстро на разряженном состоянии ехать, потому что основная нагрузка будет ложиться только на переднюю ось.
1: Круто. Стоит ли покупать Peugeot 308 1.5 на автомате дизель 2020 года выпуска?
2: Слушайте, я на самом деле против французов, Citroёn, Peugeot и всего такого, но если рассматривать автомобили именно на этом моторе, то в целом это нормальная покупка. Они могут быть не очень ресурсные, эти моторы, но хорошо, что если он выходит из строя, его можно не чинить, его можно прям очень-очень дешево купить. В споре, даже, по-моему, с навеском он стоит до 60 тысяч рублей. Плюс снять, поставить мотор обратно, там еще где-то 1000-20 отдадите, и у вас будет стоять абсолютно новый мотор под капотом. Снаружи выглядит странно, внутри выглядит всегда современно. В обслуживании именно этот мотор недорогой, в силу того, что агрегат полностью меняет.
1: Но у них же мотор — это расходник, правильно? Я так понимаю.
2: Плюс-минус, вот этот мотор, да, он не сильно ресурсный. Кто-то пытается его чинить, но это бессмысленно. Выходит дороже, значит. Поэтому просто весь агрегат в сборе покупаем, старый выкидываем, этот ставим.
3: Подскажите, как найти нормальный сервис для обслуживания авто? В последний раз делал в автоцентре у знакомого. Сделали все плохо, переделывал за свой счет, но осадок остался. Отзывам в интернете не верю, их легко накрутить.
2: Слушай, больная тема, если честно. Потому что у меня тоже были друзья, которые начинали работать хорошо и уходили в какой-то обман, накручивание проблемы на автомобиле. Не знаю, только личный опыт, наверное, и опыт друзей, близких. Если у вас есть какие-то такие знакомые или появляются, ну, не знаю, почаще туда приезжайте, смотрите, как происходит процесс рабочий. Тяжело. На самом деле очень тяжело найти сервис, где вас нет.
4: Так все просто, вы выходите в гаражи, воруете какой-то предмет из гаража, ну, где сидят мужики.
3: Чего ставите, ты учишь?
4: Подождите, ставите его у себя в гараже. Они кочуют к вам в гараж и уже чинят вашу машину. Потом все возвращаете.
1: Kia Ceed 3 Turbo.
2: Можно приехать, посмотреть, какие запчасти ставят. То есть, если вам рекомендуют ставить какие-нибудь запчасти, в основном, не так, или какие-нибудь патроны, не дай бог. Но из такого сервиса точно стоит бежать. Все зависит от того, какой подход к автомобилю, к его обслуживанию. То есть тут тоже плюс-минус будет понятно. Но задача не спроста.
1: Володь, последний вопрос, быстренько. Kia Ceed 3 Turbo, белка, робот 1.4, горит при движении лампы ручного тормоза, тормозная жидкость в норме, ошибок нет никаких, кроме антенны заднего бампера. Это как-то связано?
2: Крайне мало вероятно, что это связано. Я не помню, если у него электроручник, попробуйте проверить фишки на суперпорте.
1: Круто, Володь, спасибо большое за ответ на вопрос.
3: И до встречи в следующий вторник.
2: Спасибо большое вам, любите автомобили, всем хороших дорог, пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в «Вейкаперах» на рекорде.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным

0: ощущалось как событие. Встречайте STL MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Внимание! Ёлкин Велодом запустил распродажу велосипедов. Ваш шанс купить выгодно. Широкий выбор, отличные цены. Ремонт и обслуживание в одном месте. Ёлкин Велодом. Закрываем велосезон вместе. Наши адреса.

0: купить выгодно.
1: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии Альбани вам помогут профессионально и без боли. Альбани. Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45 45 65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Продолжаем обсуждать, какой же предмет вам в школе не пригодился. И скоро подведем итоги нашего голосования. Узнаем же, какой в топе у наших слушателей. Что не пригодилось рейверам.
1: Алмаз пишет: сапоги у меня того пропускают H2O. Химия — бессмысленный предмет.
0: Белка пишет: наверное, физра. У меня освобождение было на все школьные годы просто. Вот и все.
1: Так, пригодилась геометрия. Когда идешь пешком, то знаешь, что в прямоугольном треугольнике сумма катетов равна гипотенузе. И срезаешь наискосок.
0: Сергей пишет: не знаю, как в России, но у нас в Казахстане есть такой урок. Самопознание называется. Вообще бесполезный урок в жизни, никак не помогает. Интересно, о чем этот урок самопознания?
1: Что-то про психологию.
0: Наверное. Расскажи нам подробности, Сергей. Мы уже прочитаем вне эфира, конечно. Для себя чисто.
1: Самый ужасный предмет и ненужный — биология. У биологички была указка железная.
0: Анька пишет: у сына в 5 классе были уроки гражданственности и духовности. Вот, Донбасс. Я в 6 классе. Основы духовной нравственности, культуры народов России. Там и основы религии были, кстати. Вот, нам расшифровали, откуда это.
1: Бесполезная история, потому что сейчас все переписывают.
0: Кстати, новые учебники, да, там, по-моему, по обществознанию и истории в этом году, если я не ошибаюсь. Интересно было бы почитать. Надо взять у школьников.
1: Пестики, тычинки не пригодились.
0: Да пригодились. Сколько шуток было с ними.
1: Все же запомнили.
0: Ну, конечно. А вот это на математике многочлены когда проходили. Это же все весело. Правила буравчика, как правильно работают. Все круто.
1: Задачка. У меня в аттестате 10 троек, 10 четверок и 1 пятерка. Как думаете, какой предмет не пригодился?
0: Можем лишь догадываться. Давайте подведем итоги голосования. Бывшие ученики, да? Школьный предмет, который вам так и не пригодился. На первом месте у нас музыка — 37%. На втором — ИЗО — 34%. Проголосовали за него. И на третьем месте — химия. Вот такой топ-3 у слушателей рекорда.

0: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
1: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать. Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
4: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Вейкаперы.

0: Никита, Стас, Рыжи.
1: И 10 утра у нас ровно в Санкт-Петербурге, 1 сентября, в День знаний, первый день осени. Здрасте.
2: Друзья, всех поздравляем! Действительно, с началом учебного года, когда-то это был Новый год, пусть вам этот Новый год принесет массу позитивных историй.
1: Вот.
2: И впечатлений.
1: В Новый год вам новую пожелаем нам с 31 декабря на 1 января. В общем, у меня новость есть. Она достаточно интересная, но вас вначале шокирует. Сразу говорю, не подумайте. У школьников новый тренд появился вот только сегодня. И оказывается, договорились они о нем заранее. Это трекеры беременности.
2: Что?
1: И они применяют их не так, как вы подумали. Ребят скачивают приложение, и мальчики, и девочки, для отслеживания беременности, чтобы считать дни до окончания учебного года. Оказывается, все просто. Там запускается отсчет, и ровно этих 9 месяцев он показывает, сколько дней осталось до появления там ребенка, а ребята считают летних каникул. И разработчики даже не думали, что подобное может завируситься, но ребята вот, опять же, это уже, наверное, не зумеры, это уже другое поколение, которое применила технологии в свою пользу. Представляете? Просто отсчет дней до каникул.
2: Обалдеть.
1: Ну, угу. А вы-то думали? Придумали приложение, да, и будут использовать его по назначению? Нет! Вот как можно еще использовать ваши технологии. Вот сейчас может кто-то придумать приложение, которое будет планировать там за несколько дней. Не планировать, как отсчитывать дни до события. Причем есть такие приложения, но ребята они почему-то не устраивают. Интересно, почему выбор пал именно на эти приложения, конечно. Но этим вопросом мы разберемся чуть позже. Да, друзья?
2: Да!
1: Вейкаперы!

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну что точно про день знаний?
2: Конечно. Ну вот мы обсуждали предметы, которые не пригодились. И есть предметы, которые в других странах преподают. Хотела о них рассказать. Оказывается, в Японии есть предмет любования природой. Детей учат замечать красоту окружающего мира, созерцать смену сезонов и понимать гармонию природы. Вот такой урок. Любование природой. В Германии есть уроки счастья. Это твои любимые, мне кажется, околопсихологи. Там школьникам объясняют, как справляться со стрессом, понимать свои эмоции и находить радость в повседневной жизни.
3: Меня больше волнует любование природы. То есть он сидит, смотрит в окошко, в бинокль, говорит, как красиво. Говорит, женское общежитие, убери бинокль. Смотри на сакуру.
2: В Израиле есть уроки гибербезопасности и дискуссии.
1: Классный.
2: Учат основам цифровой защиты, а также искусству ведения споров и критическому анализу информации. Вот, урок дискуссии. Классно. В Великобритании есть урок, который называется «Лесная школа». Занятия проходят на свежем воздухе в лесу. Дети учатся выживать, разжигать костры, строить шалаши и работать в команде.
1: И колдовать.
3: Они что-то знают.
2: Прыгать через костер, думаешь? А в Армении есть урок народных танцев. Это классно. У нас это все как кружки, да, танца. А здесь вот национальные танцы включены в обязательную школьную программу для сохранения культурного наследия и физической активности.
3: Есть еще уроки добычи воды и бега. Это в Африке.
2: А еще что интересно, слово «школа» — это от греческого слова school, благодаря которому появилось слово школа. Но дословно означает досуг.
3: Ну, раньше, как, откуда вообще появилось это слово? Люди считали досугом, когда они отдыхали от работы и слушали очень умные мысли философов. Они собирались и слушали. Это был для них досуг. И потом вот они...
2: А еще педагогами называли рабов, потому что они доводили человечка до школы.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
8: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Восьмиступенчатый автомат, полный привод, 7 мест базовой комплектации и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
9: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
10: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
11: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko@b2b.ru. 990-001.
12: Телефон рекламной службы.

0: Лиловые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, на 1 сентября.
2: Овны, не стоит искать сегодня тайных смыслов и действий вашего любимого человека.
3: Тельцы, в этот день ваш любимый человек не будет соответствовать вашим представлениям о том, каким он должен быть в идеале.
1: Близнецы, несомненно, здорово то, что вы оригинальны, самобытны и неповторимы.
2: Раки, сегодня ваш любимый человек будет говорить с вами о непонятных вам вещах, которые вас будут удивлять и повергать некое недоумение.
3: Львы, сегодня вы поймете, как приятно делать людям приятное, особенно это близким людям.
1: А девы, сегодня вы начнете жалеть о том, что сделали полгода или год назад.
2: Весы, будьте аккуратны и предупредительны при общении с вашим партнером.
3: Скорпионы, сделайте сегодня что-нибудь из ряда вон выходящее, чтобы удивились даже те, кто вас давно знают.
1: Стрельцы, сегодня ваш любимый человек окажется на редкость прожорливым. Сколько его ни корми, все мало будет.
2: Козероги, сегодня очень важно подобрать музыку, которая будет целиком и полностью отвечать как вашему настроению, так и настроению вашего любимого человека.
3: Водолеи, возможно, выйдя из дома, сегодня вы наконец-то встретите того, о ком так долго мечтали.
1: Рыбы, помните, как в детстве отмечали первый день нового учебного года? Почему бы не повторить тот же самый в той же компании? Среди друзей вполне может оказаться тот человек, в которого вы давно были влюблены. Любите друг друга, друзья!
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценами на независимых АЗС. На заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов вице-премьер также потребовал заранее выявлять риски и принимать меры, чтобы не допустить дефицита топлива. Российских туристов, пропавших во время наводнения в Непале, будут искать в заваленном тоннеле ГЭС. По данным местных волонтеров, внутри станции могут находиться до 933 человек, включая группу из 9 россиян. Выживших уже удалось достать из некоторых помещений, однако для разбора завалов спасателям необходима тяжелая техника. Всего после наводнения пропавшими без вести числится более 4500 человек. Лионель Месси объявил о совершении карьеры в сборной Аргентины. Футболист назвал решение болезненным, но заявил, что пришло время его принять. Месси выступал за национальную команду с 2005 года и вместе с ней выиграл чемпионат мира 22-го, два Кубка Америки и не только. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд, реклама.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
9: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
10: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
11: Красота-то какая, лепота.
12: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж – сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
16: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказываем на 1 сентября.
2: Компания предъявила ультиматум людям, которые угнали грузовик с 50 тысячами банками пива.
1: Так, а за что? За что предъявили?
2: Да нет, они пытались, на самом деле, креативным способом вернуть. Они повесили такой плакат у себя на заявление ультиматум. И они призвали лиц, ответственные за преступление, вернуть пиво обратно. И тогда им не будет не задано ни единого вопроса. В противном случае последствия для воров будут как минимум неприятными. А также они добавили, что они тронуты, что настолько вы любите нашу продукцию, но хотелось бы, чтобы честным путем. И еще они в скобочках там написали: обязательно употребляйте в охлажденном виде, так вкуснее.
1: Класс.
3: Так ты же можешь поймать на живца. Нужно просто взять грузовик с рыбкой.
1: Да, и ладно.
3: Они же за записи.
2: Ну,
1: да, да, но мы против алкоголя, помним про это. У меня есть горячая новость, и она очень важная. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. С камеры выдают себя за обеспокоенных соседей, теперь и пишут в соцсетях. Аферисты сообщают о подозрительном человеке у двери, присылают фальшивое видео или фото файлом. То есть, да, теперь искусственный интеллект, все это нормально работает. Открытие такого файла или ссылки может привести к краже данных и денег. Поэтому от незнакомых людей никогда не открывайте никакие ссылки, неважно там. Вы изображены на фото, ваш знакомый, друг, родственник, мам, папа. Неважно. Вот не знаете человека, не открывайте лучше эти ссылочки. И да ну его, целее будут все ваши данные. А они все придумывают ходы изощреннее и изощреннее, да, пытаются цеплять как-то. Я слышал, как звонят в дверь, даже и представляются компаниями, там, различными ЖКХ, и говорят: а дайте-ка мы счетчики у вас проверим, посмотрим.
3: Ну, это старая схема.
1: Рабочая до сих пор, что это, пугает.
3: Это-то и обидно.
1: Поэтому, друзья, не доверяйте никому.
3: Поэтому, друзья, лучше один раз извиниться,
2: не доверяйте людям и рыбам,
3: чем потом сожалеть. Вейкаперы на рекорд.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 1 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. 2 сентября в Ставрополе облачно, без осадков. Днем до плюс 27, вечером плюс 15. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
5: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилледже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
6: Сан-Вилледж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилледж Архыз. 8-928-028-54-42.
7: Иногда дом – это просто стены, потолок

0: продуктах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
1: Воскресенье, 6 сентября. Автосалон «Фрэш» Ставрополь превращается в концертный зал. Группа ОПГ Турбо. Акустика. Хиты 90-х и нулевых в новом звучании. Красивое авто, стильные люди, отличное настроение. Вход свободный. Ставрополь, улица Кулакова, 26А, дробь 2. Начало в 18:00. Приходи, будет жарко. «Фрэш» ждет.

0: Как символично, да, сейчас прозвучала композиция First Day on the Rest of Your Life от Top Cover. Ну да, как будто бы прям в этот день она и должна звучать.
1: Представляете, на линии как звучало.
0: The First Day on the Rest of Your Life. Где-нибудь была бы, если школа рекорда, да, какая-то от нас учебное заведение, Фил бы преподавал, мы бы что-то по предмету взяли.
2: Так нужно класс взять один.
0: Реально,
1: я бы взяла ритмику, Фил бы музыку преподавал.
0: Фил?
1: Да.
2: Фил, уверена?
1: Да. А кто, ты?
2: Я-то с чего вдруг? А я танцы.
1: Нет, труды.
2: Что, я и труды?
1: Ну да, ты же
2: ужасный. Мне труды не надо, я уже стал человеком.
0: На тебе ИЗО, это точно.
1: ИЗО, отвержение, да.
0: Я возьму финансовую грамотность.
1: Что?
0: Я возьму финансовую грамотность, и как ни...
1: И как ни...
0: И как ни, это расскажу уже своим ребятам в классе. Как ни, вот.
1: Или уроки поведения.
0: Уроки поведения. Вы что, хотите, чтобы все ваши уроки срывались? В общем, ну было бы классно. Представляете, каждое предприятие открывает при себе какую-то школу. Это интересно. Можно было бы развернуть эту историю. Одно большое здание, и вот каждый там день преподает. Это как идея такая, кто бы еще взял. У Сбера есть школа?
2: У Сбера?
0: Да.
2: Если есть, то она пока плохо работает.
1: Школа процентов.
0: Можно было бы.
2: Школа за спасибо.
1: Прикольно.
2: Где ты вместо оценок получаешь?
1: Спасибо.
0: Сдаем на Новый год, спасибо.
1: У вас сегодня 5, спасибо.
2: Да.
0: Оценки остались еще, кстати, в школе, да?
1: Да, конечно.
0: Зачем?
2: Ну а как еще оценивать ребенка? Зачем?
0: Ну там сложности сейчас. Я слышал, у нынешних учеников действительно сложность. Там электронные дневники, там родители могут зайти, там ничего не исправить.
1: Но а зачем это... в каких-то странах наоборот, что пятерка это единица, а единица это пятерка?
0: Я вообще первый раз слышал. Про буквы есть? Я еще слышал.
2: США буквы.
0: A, B, C, D, E, да, да, по-моему. F до F доходит. Это я
1: почему нельзя писать, как вот в первом классе там же оценки не ставят, а там всякие смайлики и наклейки, и учителя используют. Вот так бы и оставили. Да? Тебе смайлик за задачу, тебе унылое...
2: Да это не работает, надо по-другому. Смотрите, оценки, буквы, все не работает. Нужно делать... Отлично, ну, сдал. Красавчик.
1: Вот.
2: Плохо, лох.
1: Да.
2: Никто не хочет ходить лохом.
1: Либо деньги, представляешь, платили бы за пятерку. Тебе платят, например, 100 рублей. А если тройка, то у тебя вычитают 70.
0: Ну, вы уже разогнались, конечно.
2: Представляю, ты открываешь тетрадь.
1: Лох.
2: С проверочной работы. А там ничего не написано, допустим, наплевано. Ты такой, ну, значит, не сдал.
0: Разогнались вы, конечно, да, вот эта школа у нас когда-нибудь да, реализуется. Не знаю, мне в первом были оценки. Ладно, ребята, спасибо вам большое за это утро. Всех с Днем Знаний, с 1 сентября. Ученикам, конечно же, получайте знания, впитывайте все как губки. Это очень даже пригодится. С вами были Вейкаперы, Никита Стасани.
1: Всем классного учебного Нового года.
2: Всем приятного путешествия в эту осень.
0: Пока! Вейкаперы!

Начинаем новый час. В эфире главный танцевальный. Добро пожаловать, друзья, и всем большой привет. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ближайшие три часа буду вместе с вами. Ребят, сегодня есть положительные новости о том, что российские компании стали активнее инвестировать в комфорт сотрудников. И у 40% работодателей расходы на улучшение условий труда выросли минимум на 10, а то и 20% по сравнению с прошлым годом. Тенденция, судя по всему, продолжится. Уже 60% компаний планируют и дальше вкладываться в комфорт персонала. Среди работодателей, которые конкретно определяют размер таких расходов, направляют 3,5% бюджета, 30% еще не более 3%. Главным фактором комфортной рабочей среды сотрудники и руководители считают удобное рабочее место и качественную мебель. Друзья, рассказывайте в нашем чате мобильного приложения Рекорд, улучшаются ли у вас условия труда, быть может, у вас тоже какие-то есть нововведения, которыми хотелось бы поделиться, рассказывайте, интересно почитать. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе Клуни, Good Girl.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Восьмиступенчатый автомат, полный привод, 7 мест базовой комплектации и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25 72 25. Jet Tour. Создан для путешествий.

Ладников. При этом на Дальнем Востоке этот показатель составляет около 20 дней, отметил он в ходе Восточного экономического форума. Главное транс-событие страны от Радиорекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-сцены и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Петербург, Temple of Dir. Сегодня в 6 вечера цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успейте купить их выгодно на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Воскресенье, 6 сентября. Автосалон «Фрэш» Ставрополь превращается в концертный зал. Группа ОПГ «Турбо», «Акустика», хиты 90-х и нулевых в новом звучании. Красивое авто, стильные люди, отличное настроение. Вход свободный. Ставрополь, улица Кулакова, 26А, дробь 2. Начало в 18:00. Приходи, будет жарко. «Фрэш» ждет.
2: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
3: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
2: Дим, отвези меня сюда.
4: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.

На связи главная танцевальная станция страны. Это Рекорд. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, есть ли у вас тревожность и как вы с ней боретесь? В общем, есть такое исследование о том, что 6 недель без соцсетей снижают тревожность и делают людей счастливее. В двух исследованиях участвовали 35 тысяч человек. И сильнее всего отказ от соцсетей помог женщинам от 18 до 24 лет. При этом освободившееся время люди не переносили в офлайн, а просто пересаживались на разные другие соцсети. Хорошая теория, но проверять мы ее, конечно же, не будем. Речь шла про запрещенный Грам и еще одну соцсеть, запрещенную тоже Facebook. И как раз-таки, вот если говорить про другие соцсети, то люди переносили свое внимание туда, и как раз эта тревожность снижалась. Интересно, конечно, проверять я, наверное, все-таки не буду, но есть ли у вас какие-то исследования, быть может, вы тоже отказывались от соцсетей в какое-то время, как это проходило у вас, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, быть может, это вам сильно помогло, и вы стали заметно счастливее. Давайте переходить к музыке. В этом часе работа от Дон Диабло нас ждет. Go home with a stranger. Послушаем трек от Мадонны и Мартин Гаррикс «Bizarre». Послушаем трек от Mo Black «Amore». Услышим трек от Бауза «Magnetic». Откроет этот час Эйв с работой «Meet Me in the Dark» Рекорд Микс. И это все Рекорд Дэнс Радио.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в «Дварис». Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в «Дварис». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Восьмиступенчатый автомат, полный привод, 7 мест базовой комплектации и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
5: Осеннее утро в Сан-Вилладж-Архыз начинается не с будильника, а с тишины леса и дымки над горами, где каждая минута согревает теплом. День плавно переходит в вечер под звездным небом и уютом наших комфортабельных номеров. Спа и бассейн. Здесь уходит усталость, а мысли обретают покой. Легкие прогулки, свежий воздух и моменты настоящего отдыха. Сан Вилладж Архыз. Как дома, только без забот. Забронируйте свой отдых уже сегодня. 8-928-028-5442. Сан Вилладж Архыз. Ваш уголок гармонии в горах.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-3015. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии Альбани вам помогут профессионально и без боли. Альбани. Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
11: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
12: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие?
13: Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис.
9: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
14: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
9: Застройщик СЗ СУ-7 «Группа А». Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство разрешило с 1 сентября по 30 июня 2027 года продажу бензина и дизеля на АЗС по стандартам Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5, сообщили в Минэнерго. Мера направлена на приведение требований продажи в соответствии с тем, что ранее Кабмин разрешил выпуск в обращение топлива разных экологических классов, пояснили в ведомстве. Топливо экологических классов ниже Евро-5 содержит больше серы. Инфляция в России вернется к 4% в следующем году, такое мнение высказал Анатолий Аксаков. Для этого важно стабилизировать рынок нефтепродуктов, и с этой целью властями уже принят ряд эффективных решений, отметил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Футболист признался, что решение было болезненным, но пришло время его принять. Месси выступал за национальную сборную с 2005 года. В ее составе он выиграл чемпионат мира 2022, два Кубка Америки и финалиссимо. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 1 сентября в Ставрополе переменная облачность, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. 2 сентября в Ставрополе облачно, без осадков. Днем до плюс 27, вечером плюс 15. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 20. В дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25. 5-72-25. Джетур.

0: новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство «Ньюстрекер» и весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77-74-15.
1: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
2: Воскресенье, 6 сентября. Автосалон «Фрэш» Ставрополь превращается в концертный зал. Группа ОПГ «Турбо», акустика, хиты 90-х и нулевых в новом звучании. Красивое авто, стильные люди, отличное настроение. Вход свободный. Ставрополь, улица Кулакова, 26А, дробь 2. Начало в 18:00. Приходи, будет жарко. «Фрэш» ждет.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть элегантным.

эфире «Главный танцевальный» стартует новый час. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, что помогает вам осенью защитить свой организм? Вот перед сезоном простуд россиянам посоветовали чаще есть скумбрию. Это объяснили тем, что она богата омега-3 и витамином D, которые помогают поддерживать иммунитет. Также в рацион рекомендую добавлять тыкву, морковь, яйца и орехи. Так что, друзья, запасаемся витаминчиками и встречаем эту осень с потрясающим настроением и крепким здоровьем. Кстати, как вы помогаете своему организму, напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Интересно почитать. Давайте пока расскажу о музыке. В этом часе Эвелин Роксон, «Вертиго». Также появится карт «Fish Wet Girl».

послушаем трек от Loud Luxury «Love You For Life». Открывает этот час диджей Гоя с работой Мичика «Рекорд Микс». И все это «Рекорд Дэнс».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Школьные предметы, которые вам так и не пригодились. Геометрия вообще не пригождается в жизни.
2: Да пока ремонт не начал делать.
3: Не пригодилась геометрия и алгебра. До сих пор не понимаю, кому нужны тангенсы, котангенсы.
2: Слушайте, ну многие девочки заводят себе котангенсов.
1: Что такое технология? Так это уроки трудов. Руки, мальчики да. Пилили, девочки готовили в это время пирожки.
2: Да. А на выходе девочки умеют пилить, а ты что там готовишь?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Восьмиступенчатый автомат, полный привод, 7 мест базовой комплектации и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
8: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
11: Застройщик ССУ-7 «Группа А». Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
12: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
13: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Тэнк 700 Е1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на ставрополь@t2.ru или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
11: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на сайте t2.ru и в приложении Т2. 18+.
14: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Рекорд. Новости.
1: В Краснодарском крае не вводили ограничений на выезд мужчин с 10 по 27 сентября. В региональном оперштабе назвали недостоверным документ, который ранее распространялся в соцсетях и мессенджерах от имени губернатора Вениамина Кондратьева. Центробанк ожидает, что ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой. К заседанию регулятора по ключевой ставке в октябре заявил советник председателя Центробанка Тримасов. По его словам, сейчас делать какие-то

0: поскольку коснется только городов с населением более 1 миллиона жителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОКО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.

0: простым. Автомобиль ООО «Теата» ОГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-3015. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
5: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
4: Дим, отвези меня сюда.
6: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
7: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
8: Воскресенье, 6 сентября. Автосалон «Фрэш» Ставрополь превращается в концертный зал. Группа ОПГ «Турбо», акустика, хиты 90-х и нулевых в новом звучании. Красивые авто, стильные люди, отличное настроение. Вход свободный. Ставрополь, улица Кулакова, 26А, дробь 2. Начало в 18:00. Приходи, будет жарко. «Фрэш» ждет.

Кстати, поздравляю с Днем Знаний. И этой осенью у нас будет у Радио Рекорд огромное количество самых разных прикольных событий и ивентов. Например, фестиваль «Белая» состоится в самом начале октября в Санкт-Петербурге. И мы, Радио Рекорд, анонсировали второй танцпол фестиваля «Белая», который будет называться «Осколки вечности». На этой сцене состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро». За вертушками Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Питер, фестиваль «Белая», «Снежная королева». Билеты на radiorecord.ru. Берите сейчас. Мероприятие 18+. Ну и давайте узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в этом часе. Это будут

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
7: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8 962 460 30 60.
8: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
9: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилледже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
10: Сан-Вилледж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилледж Архыз. 8 928 028 54 42.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД Китая не подтвердил слова Стуба о якобы готовности КНР оказать воздействие на Россию по вопросу ядерных вооружений. Как заявил представитель ведомства Го Цзекунь, позиция Пекина по украинскому конфликту и ядерному вопросу остается неизменной и четкой. В Центробанке сравнили экономику России с верблюдом. Советник председателя Центробанка Тримасов на ВЭФ заявил, что главная особенность экономики страны – это устойчивость и выживаемость в самых экстремальных условиях. С 1 сентября в России стала обязательной маркировка творожных сырков, макарон, меда, мюсли и картофеля быстрого приготовления. Для спортивного питания и части БАД запретили продажу немаркированных остатков. С 1 октября маркировка начнется для санитарно-гигиенических товаров, с 1 ноября для удобрений. Главное транс-событие страны от Радиорекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-сцены и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Петербург, Temple of Dir. Сегодня в 6 вечера цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успейте купить их выгодно на радиорекорд.ру 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Что?
3: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на авиатуслугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авиатуслуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 1 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. 2 сентября в Ставрополе облачно, без осадков. Днем до плюс 27, вечером плюс 15. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий.
7: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Восьмиступенчатый автомат, полный привод, 7 мест базовой комплектации и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
8: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-2222.
10: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
11: Воскресенье, 6 сентября. Автосалон «Фрэш» Ставрополь превращается в концертный зал. Группа ОПГ «Турбо». Акустика. Хиты 90-х и нулевых в новом звучании. Красивое авто, стильные люди, отличное настроение. Вход свободный. Ставрополь, улица Кулакова, 26А, дробь 2. Начало в 18:00. Приходи, будет жарко. «Фрэш» ждет.
12: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
13: Телефон рекламы.
12: 7-89-89.
13: Телефон рекламной службы 992-300.

проведем здесь на рекорде с вами вместе. Ну и вообще, на самом деле, это всего лишь календарь, это всего лишь цифры, да, там сентябрь, август, осень, лето, 1-е, 31-е, да неважно, это просто новый день, и мне вообще хочется осень, что называется, пролонгировать, продолжить, пардон, лето, вот уже оговорился, да, а, лето пролонгировать, разумеется, чтобы было вот в этом сентябре, а может быть даже и в октябре, вот это вот ощущение чего-то такого летнего, солнечного, с хорошей температурой, так что да, давайте воспринимать, что у нас сегодня не 1 сентября, не первый все-таки осенний месяц, а, скажем, 32 августа. Почему нет? Мы сами назначаем себе эти цифры. Вообще, мы их сами придумали. Йоу! Ну и давайте прямо сейчас расскажу вам о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Тоже, кстати, придуманная цифра. А вот что это будет. Bauza Magnetic Record Mix.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радиорекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
6: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Восьмиступенчатый автомат, полный привод, 7 мест базовой комплектации и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
7: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии Альбани вам помогут профессионально и без боли. Альбани. Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204-Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам нужно будет оформлять электронное разрешение на въезд в Казахстан. То же требование распространяется на граждан других стран, у которых действует безвиз с республикой. До 1 ноября система работает в пилотном режиме, но с этой даты, как ожидается, разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов, а дальше поэтапно для тех, кто приезжает на авто или поезде. Разрешение будет действовать 180 дней, оно позволит совершать несколько поездок в Казахстан. Пушкин, Толстой, Достоевский – именно их россияне видят в качестве главных символов страны, следует из опроса в ЦИОМ. Людей спросили, кто или что может претендовать на такой статус. В топе много объектов архитектуры, есть и привычные варианты вроде медведей, балалайки и так далее. Но первое место безраздельно заняли классики российской литературы. Уже более 27 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты, данные приводит РИА Новости. Соответствующий сервис на госуслугах заработал в марте 2025 года. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Герман Стерлигов предложил отобрать смартфоны у женщин, назвав гаджеты главной причиной разводов в России.
2: Вот как в 90-х, да, когда отжимали телефоны на улице. Просто и разводов же было меньше.
3: Столько начальных капиталов на этом заработали. Сейчас серьезные, уважаемые люди там, да?
2: Кто будет этим заниматься?
3: Мы живем, слава богу, в нормальном правовом государстве. Давайте это делегируем как бы государству. У нас есть Росгвардия, там, МЧС, там.
2: То, что говорите, ну, это тоже очень странно. Остается только отнимать самому Стерлигову. Ему просто единственное, что нужно как-то собраться с духом.
3: Нужно бороду сбрить для этого. Замаскироваться, побриться. Тебе было думать, что это Иосиф Пригожин. А ему женщины доверяют, смотрите, он же такой приятный человек.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Восьмиступенчатый автомат, полный привод, 7 мест базовой комплектации и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
7: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий.
8: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП. Банк.
9: Воскресенье, 6 сентября. Автосалон «Фрэш» Ставрополь превращается в концертный зал. Группа ОПГ «Турбо», акустика, хиты 90-х и нулевых в новом звучании. Красивое авто, стильные люди, отличное настроение. Вход свободный. Ставрополь, улица Кулакова, 26А, дробь 2. Начало в 18:00. Приходи, будет жарко. «Фрэш» ждет.
10: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
11: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
10: Дим, отвези меня сюда.
12: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
13: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.

Танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И мы начинаем новый музыкальный час. Осень наступила, но цветы совсем не высохли. Цветы у нас, наоборот, только собираются расти и, что называется, всходить, да? Под цветами я подразумеваю те самые яркие события, которые нам предстоят в ближайшие месяцы. Те самые фестивали Радио Рекорд. А у нас впереди много всего интересного. Во-первых, белая в Санкт-Петербурге. Супер дискотека 90-х в Питере и Москве. И новый эпизод фестиваля «Трансмиссия», который называется «Портал», который тоже пройдет в обеих столицах. Вся подробная информация о наших мероприятиях, фестивалях, активностях будет на сайте radiorecord.ru. А на этой неделе, кстати, в Питере будет в пятницу припати белой. Анонс будет совсем скоро. Тоже следите за нашими соцсетями и на radiorecord.ru. Обязательно заходите. Ну и давайте расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это будут

Песня Hugely Ultranate, Moving to the Sun, Record Mix. Jazzy и Spritz, Can't Deny It, Record Mix. А прямо сейчас DJ Gojay, Jason Derulo, Mi Chico.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Вы ищете не просто букет, а живые эмоции? Добро пожаловать в цветочную студию «Флёр Дери». Наши цветы растут под заботливым солнцем в собственных теплицах. Каждую неделю мы привозим свежий срез. Более 40 видов цветов. А если вам нужен редкий цветок, найдем всего за 3 дня. «Флёр Дери». Живые чувства в каждом лепестке. Улица Алексея Яковлева, 3/1. Телефон 8-962-460-30-60.
6: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телкобизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco@b2b.ru. 990-001.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство разрешило с 1 сентября по 30 июня 2027 года продажу бензина и дизеля на АЗС по стандартам Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5, сообщили в Минэнерго. Мера направлена на приведение требований продажи в соответствии с тем, что ранее Кабмин разрешил выпуск в обращение топлива разных экологических классов, пояснили в ведомстве. Топливо экологических классов ниже Евро-5 содержит больше серы. Инфляция в России вернется к 4% в следующем году, такое мнение высказал Анатолий Аксаков. Для этого важно стабилизировать рынок нефтепродуктов, и с этой целью властями уже принят ряд эффективных решений, отметил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Футболист признался, что решение было болезненным, но пришло время его принять. Месси выступал за национальную сборную с 2005 года. В ее составе он выиграл чемпионат мира 2022, два Кубка Америки и финалиссимо. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Школьные предметы, которые вам так и не пригодились. Геометрия вообще не пригождается в жизни.
2: Да пока ремонт не начал делать.
3: Не пригодилась геометрия и алгебра. До сих пор не понимаю, кому нужны тангенсы, котангенсы.
2: Слушайте, ну многие девочки заводят себе котангенсов.
1: Что такое технология? Так это уроки трудов. Руки, мальчики пилили, девочки готовили в это время пирожки.
2: Да. А на выходе девочки умеют пилить, а ты что-то там готовишь.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 1 сентября в Ставрополе переменная облачность, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. 2 сентября в Ставрополе облачно, без осадков. Днем до плюс 27, вечером плюс 15. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Восьмиступенчатый автомат, полный привод, 7 мест базовой комплектации и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
5: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
7: Планируется праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
8: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
9: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.

Кристина Радерекорд. Счастлива, безумно, что вернулась к вам после отпуска, да еще и в новом сезоне, в День знаний. Вау, ну супер приятно. Это не все, что есть приятного на данный момент, друзья. Главное транс-событие страны от рекорда возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронски Спит, Ален Уоттс, Рэма, а также российские звезды транс-сцены и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Петербург, Temple of Dir. И, внимание, уже через час цены на билеты вырастут, а доступные категории, они тают, тают на глазах. Успейте купить их выгодно на radiorecord.ru. 18+. В этом часе у нас Hugo, Big Sin и Body Drop.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дворец. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дворец. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-2222.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-3015. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
13: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
14: Застройщик ССУ-7 «Группа А». Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».

0: Рекорд. Новости.
1: В Краснодарском крае не вводили ограничений на выезд мужчин с 10 по 27 сентября. В региональном оперштабе назвали недостоверным документ, который ранее распространялся в соцсетях и мессенджерах от имени губернатора Вениамина Кондратьева. Центробанк ожидает, что ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой. К заседанию регулятора по ключевой ставке в октябре заявил советник председателя Центробанка Тримасов. По его словам, сейчас делать какие-то выводы преждевременно. 16 городов России получат инфраструктуру 5G, сообщили в пресс-службе Минцифры. Использование сети 5G будет доступно четверти всего населения России, поскольку коснется только городов с населением более 1 миллиона жителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Да что?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Осеннее утро в Сан-Виллидж Архыз начинается не с будильника, а с тишины леса и дымки над горами, где каждая минута согревает теплом. День плавно переходит в вечер под звездным небом и уютом наших комфортабельных номеров. Спа и бассейн. Здесь уходит усталость, а мысли обретают покой. Легкие прогулки, свежий воздух и моменты настоящего отдыха. Сан-Виллидж Архыз. Как дома, только без забот. Забронируйте свой отдых уже сегодня. 8-928-028-5442. Сан-Виллидж Архыз. Ваш уголок гармонии в горах.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
4: Внимание! Ёлкин Велодом запустил распродажу велосипедов. Ваш шанс купить выгодно. Широкий выбор, отличные цены, ремонт и обслуживание в одном месте. Ёлкин Велодом. Закрываем велосезон вместе. Наши адреса: 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49 49 91. Акции действуют только до 20 октября 2026 года. Ёлкин Велодом. Успей купить выгодно.
5: Воскресенье, 6 сентября. Автосалон «Фрэш» Ставрополь превращается в концертный зал. Группа ОПГ «Турбо». Акустика. Хиты 90-х и нулевых в новом звучании. Красивые авто, стильные люди, отличное настроение. Вход свободный. Ставрополь, улица Кулакова, 26А, дробь 2. Начало в 18:00. Приходи, будет жарко. «Фрэш» ждет.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Конечно, про деньги, конечно, про любовь и отношения. Вы же все это обожаете, а мы тоже. Миллионер Джеймс Дули рассказал, как сохранить брак. Смотрите как. Не дарить жене подарки. Что? Хватит экономить на женщинах, сколько можно. Не дарить жене подарки, в общем, и не общаться с ней в рабочее время. Он женат, этот бизнесмен женат уже 16 лет, и он утверждает, что да, не нужно тратить деньги на безделушки. Интересно, что все входит в понятие безделушек, в каком размере вообще, сколько это стоит. А также время дарить не надо, заботу свою тоже лишний раз не нужно раздаривать. В общем, он призывает на всем экономить. А по ночам, знаете что? Что с супругой он предлагает делать? Ей спать, себе он предлагает работать. Никаких супружеских долгов выполнять не стоит. Ну, что это за рекомендация? Ну, это же кошмар какой-то, друзья мои. Что думаете? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. О чем писать? Как сохранить отношения? Рассказывайте, как вам это удается. А я вам расскажу о музыке. Тиесто в этом части, Эко Сакс. В финале услышим.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Герман Стирлигов предложил отобрать смартфоны у женщин, назвав гаджеты главной причиной разводов в России.
2: Вот как в 90-х, да, когда отжимали телефоны на улице. Просто и разводов же было меньше.
3: Столько начальных капиталов на этом заработали. Сейчас серьезные, уважаемые люди там, да?
2: Кто будет этим заниматься?
3: Мы живем, слава богу, в нормальном правовом государстве. Давайте это делегируем как бы государству. У нас есть Росгвардия, там, МЧС, там.
2: То, что говорите, ну, это тоже очень странно. Остается только отнимать самому Стерлигову. Ему просто единственное, что нужно как-то собраться с духом.
3: Нужно бороду сбрить для этого. Замаскироваться, побриться. Все будут думать, что это Иосиф Пригожин. А ему женщины доверяют. Смотрите, он же такой приятный человек.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
4: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий.
9: Страчателла, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
11: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
12: Застройщик ССУ-7 «Группа А». Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
16: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк. Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-927-357-89-89.
17: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25 73 11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД Китая не подтвердил слова Стуба о якобы готовности КНР оказать воздействие на Россию по вопросу ядерных вооружений. Как заявил представитель ведомства Го Цзи Кунь, позиция Пекина по украинскому конфликту и ядерному вопросу остается неизменной и четкой. В Центробанке сравнили экономику России с верблюдом. Советник председателя Центробанка Тримасов на ВЭФ заявил, что главная особенность экономики страны – это устойчивость и выживаемость в самых экстремальных условиях. С 1 сентября в России стала обязательной маркировка творожных сырков, макарон, меда, мюсли и картофеля быстрого приготовления. Для спортивного питания и части БАД запретили продажу немаркированных остатков. С 1 октября маркировка начнется для санитарно-гигиенических товаров, с 1 ноября для удобрений. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. У меня дело выгорело.

0: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Школьные предметы, которые вам так и не пригодились. Геометрия вообще не пригождается в жизни.
2: Да пока ремонт не начал делать.
3: Не пригодилась геометрия и алгебра. До сих пор не понимаю, кому нужны тангенсы, котангенсы.
2: Слушайте, ну многие девочки заводят себе котангенсов.
1: Что такое технология? Так это уроки трудов. Мальчики пилили, девочки готовили в это время пирожки.
2: Да. А на выходе девочки умеют пилить, а ты что-то там готовишь.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 1 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. 2 сентября в Ставрополе облачно, без осадков. Днем до плюс 27, вечером плюс 15. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Восьмиступенчатый автомат, полный привод, 7 мест базовой комплектации и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
5: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Тэнк 700 Е1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на ставрополь.дефис.промо.т2.ру или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
6: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на сайте т2.ру и в приложении Т2. 18+.
7: Воскресенье, 6 сентября. Автосалон «Фрэш» Ставрополь превращается в концертный зал. Группа ОПГ «Турбо». Акустика. Хиты 90-х и нулевых в новом звучании. Красивые авто, стильные люди, отличное настроение. Вход свободный. Ставрополь, улица Кулакова, 26А, дробь 2. Начало в 18:00. Приходи, будет жарко. «Фрэш» ждет.
8: Внимание! Ёлкин Велодом запустил распродажу велосипедов. Ваш шанс купить выгодно. Широкий выбор, отличные цены. Ремонт и обслуживание в одном месте. Ёлкин Велодом. Закрываем велосезон вместе. Наши адреса.

0: Жить выгодно.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Хочу вам сообщить, что Рекорд анонсировал второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности». Вот это да, да? Как ум название. Состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая. Снежная королева». Билеты на radiorecord.ru, 18+. В этом часе у нас Робин Шульц и «Take it slow». Впереди Том Боксер и Морена. И, конечно, Клуни «Good Girl». А еще Фишер и «What a Life». Прямо сейчас диджей Гоя, Мичико, и все это «Рекорд Дэн».

0: сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Восьмиступенчатый автомат, полный привод, 7 мест базовой комплектации и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий.
7: Хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам нужно будет оформлять электронное разрешение на въезд в Казахстан. То же требование распространяется на граждан других стран, у которых действует безвиз с республикой. До 1 ноября система работает в пилотном режиме, но с этой даты, как ожидается, разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов, а дальше поэтапно для тех, кто приезжает на авто или поезде. Разрешение будет действовать 180 дней, оно позволит совершать несколько поездок в Казахстан. Пушкин, Толстой, Достоевский – именно их россияне видят в качестве главных символов страны, следует из опроса в ЦИОМ. Людей спросили, кто или что может претендовать на такой статус. В топе много объектов архитектуры, есть и привычные варианты вроде медведей, балалайки и так далее. Но первое место безраздельно заняли классики российской литературы. Уже более 27 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты, данные приводят РИА Новости. Соответствующий сервис на госуслугах заработал в марте 2025 года. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОКО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.

0: 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАСТА», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АУТ-Банк» 0+.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Пао Банк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Герман Стирлигов предложил отобрать смартфоны у женщин, назвав гаджеты главной причиной разводов в России.
2: Вот как в 90-х, да, когда отжимали телефоны на улице. Просто и разводов же было меньше.
3: Столько начальных капиталов на этом заработали. Сейчас серьезные, уважаемые люди там, да?
2: Кто будет этим заниматься?
3: Мы живем, слава богу, в нормальном правовом государстве. Давайте это делегируем как бы государству. У нас есть Росгвардия, там, МЧС, там.
2: То, что говорите, ну, это тоже очень странно. Остается только отнимать самому Стерлигову. Ему просто единственное, что нужно как-то собраться с духом.
3: Нужно бороду сбрить для этого. Ну, замаскироваться, побриться. Все будут думать, что это Иосиф Пригожин. А ему женщины доверяют. Смотрите, он же такой приятный человек.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
7: Строительная компания «Группа А» и «Банк Дом РФ» представляют новый микрорайон Рассказово. Здесь все свое. И сквер, и детский сад, и школа. Еще торговые центры и лесной массив. Это новый Михайловск с дорогой без пробок. 92 500 за квадратный метр. Успейте купить на начальном этапе строительства.
8: Застройщик ССУ-7 «Группа А». Все проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Проектное финансирование ПАО «Дом РФ».
9: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
10: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
11: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
12: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
13: Мобильный оператор Т2 запускает праздничную акцию на Ставрополье. В честь первого года работы Т2 разыгрывает призы каждую неделю. iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, AirPods Pro второго поколения и другие подарки ждут своих обладателей. А в финале автомобиль Тэнк 700 Е1. Принять участие могут действующие и новые абоненты Т2 Ставропольского края. Регистрация на ставрополь.дефис.промо.т2.ру или в приложении Т2. Оператор, который ценит своих абонентов.
14: Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, ограничениях для участников акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на сайте т2.ру и в приложении Т2. 18+.
15: Объявляем старт продаж нового автомобиля бренда Tenet Plus. Автомобиль для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика. Tenet Plus безупречен в городском потоке и загородных просторах. Оцените эту гармонию. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Tenet Plus Автоюг Ставрополь. Октябрьская, 204Б. Телефон 25-73-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
16: Телефон рекламной службы 992-3.

0: возможна реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ужу-гу-гу, по границе 116-784-739-2130, Санкт-Петербург, 12.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московская радиостанция, это рекорд, и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, как всегда, вместе с вами мы будем обсуждать разные важные, ну и не очень, конечно же, новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, в нашей стране, где все кардинально меняется, переносится и переименовывается примерно раз в 100-200 лет, даже такой праздник, как Новый год, вещь не слишком стабильная. До конца 15 века на Руси его отмечали 1 марта, потом после большого капремонта Петра 1 и до сих пор, впрочем, его празднуют 1 января, а между 15 веком и указом Петра его отмечали как раз-таки 1 сентября. Когда его будут отмечать еще через 100 лет и перенесут ли его празднование снова на 1 сентября, неизвестно, так почему бы не отметить его сегодня по старому и, возможно, по будущему календарю. Поздравляем всех с допетровским Новым годом, ну и, конечно, с этим самым пресловутым Днем знаний. Впрочем, нашу программу не касается ни то и ни другое. Мы, как обычно, здесь по будням обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Школьники массово скачивают трекеры беременности, чтобы считать дни до конца учебного года. Если поставить даты зачатия 1 сентября, ребенок как раз родится к началу следующих летних каникул.
2: Это что, новый тренд у нас в России? Беременные школьники?
1: Ну нет, какие беременные? Потому что так что совпало, уж не знаю, кто так придумал, что учебный год длится 9 месяцев. С перерывом на маленькие каникулы.
2: Совпало, как пелась песня. Школьники массово скачивают трекеры беременности, чтобы считать дни до конца учебного года? А зачем? Я просто не понял, в чем прикол. А зачем им для этого трекер беременности? Они что, не могут сами посчитать, сколько месяцев там от сентября до июня? И, да и вообще, зачем считать? Они что, не знают, в каждый данный момент какой-то месяц? Вот сейчас, теперь сентябрь, да? Осталось там до конца учебного года 9 месяцев. Потом октябрь 8. Что, у школьников настолько все плохо? Ну, они же все-таки школьники, а не дебилы. Ну, допустим, хорошо, ладно, допустим, они там не умеют считать до 9, потому что еще только в 7 классе. Их еще не научили. Допустим. Но какой месяц на дворе они могут знать? Ну, хотя бы в 8 классе.
1: Ну, смотрите, вот такой психологический момент. Конечно, то есть знать-то знают, может, считать-то можно. Но все хлопотно, нудно, как бы, да, тяжело там. В столбик. Помните, мы считали? Сейчас, конечно, в столбик никто не считает.
2: А что, кстати, сейчас считать?
1: В калькулятор. Вот. Ну, тут, понимаете, ты просто просыпаешься, как бы, да, тебе звонит этот проклятый будильник. Мамка забегает там, Володя, вставай, там, опаздываешь. А ты смотришь, как бы, в телефон, а там на один день меньше тебе трекер беременности показывает. И полегчало на душе.
2: Да, школьнику, да. А как насчет мамки? Скачивают трекер беременности. А вы представляете, вот какой эффект может быть у родителей, вот у этой вашей мамки, если она, всего этого не зная, обнаружит у дочки первоклассницы на телефоне трекер беременности. И ладно, еще у дочери. А если у мальчика первоклассника? Знаете, это что значит? Это значит, личную жизнь начал интересоваться раньше, чем русским языком.
1: Ну, тут, смотрите, не у первоклассника. Тут еще такой момент. Смотрите, это нам все указывает на то, что школьники, ну, мягко говоря, не хотят учиться, а хотят следующие летние каникулы длинные, да? Но только не первоклассники. Радость от 1 сентября испытывают только бывшие дошкольники. То есть, да, вот я вот, например, за неделю до 1 сентября ранец не снимал школьный. Гулял, ну, чуть ли не спал. Знаете? Но потом, конечно, как бабка отшептала, и уже второй класс я встречал на унылых щах.
2: Да. Так вот, что с родителями? Они же от ужаса забеременеют сами. Трекер беременности. А это, понимаете, тут еще такое, это, ну, это типа такое приложение мобильное.
1: Ну, наверное, я не знаю. Ну, да.
2: Но, видимо, есть какое-то приложение. Я, к счастью, пока не знаю. Ну, и
1: уже не узнаете.
2: Мне не нужно, да. Ну, просто. Или, насколько я понимаю, он как бы, то есть, ведь смысл этого трекера, он не только, а главное, не столько в том, что он там считает дни до рождения ребенка, это просто какой-то бред. Главное, что он помогает как бы беременной следить там за развитием там этой беременности, за изменениями там в организме и так далее. То есть школьникам он будет сообщать не только через сколько каникулы, но и как там проходит беременность у Сережи.
1: А? Ну да, ну и в случае со школьниками, которые считают дни до летних каникул, он будет работать гораздо точнее. Потому что беременность такая штука, знаете, бывают преждевременные роды, бывают запоздалые роды. А каникулы летние начинаются просто день в день, как бы. То есть,
2: вот,
1: точно,
2: вот,
1: без всяких там плавающего графика.
2: То есть, а так, знаешь, переношенный этот, каникулы переношенные, этого им не хотелось. Господи, дай нам все это пережить, всех этих замечательных школьников, эти трекеры. А я все понимаю, не могу понять только одно. Ну, объясните мне, пожалуйста, я что-то не понимаю. Школьники массово скачивают трекеры беременности, чтобы считать дни до конца учебного года. А им не пришло в голову для этой цели просто скачать календарь?
1: Ну, календарь тебя не поддерживает же, да? А трекер, возможно, с тобой разговаривает, как-то успокаивает, там, да, вот говорит, вот воды отошли.
2: Все.
1: Чтобы это не случилось у школьников.
2: Так вот вопрос, ребят, ну смотрите, вот школьники не просто не хотят учиться, как мы видим, а настолько не хотят, что скачивают какой-то там трекер беременности, чтобы он им говорил, сколько там до конца учебного года. То есть это говорит о том, что не хотят учиться, ну никак. Вопрос. А понятно, что, возможно, в твоей молодости не было трекеров. И он был такой...
1: точно не было.
2: Не точно. Нет, а может быть, он был, но не точный как раз. Знаете, такой, ну, такой еще деревянный. Дед. Вот у вашего деда какой был трекер? Ну,
1: деревянный, если счеты такие. Такие конторские, знаете.
2: Да, это, ну, трекер не трекер, ну да. Но вопрос не в этом, а вопрос в том, а вот... Нравилось ли тебе учиться в школе? И вообще, школа для тебя это прекрасная пора? Или наоборот, это круто или отстой? Давайте вот вспомним, и не просто, что да, круто и отстой, а что конкретно и почему? Я в школе, например, научился чему?
1: Ну, чему-то хорошему, мы надеемся,
2: да,
1: все-таки. Или, хотя, скорее всего,
2: или
1: и не только.
2: Да, или ничему, или научился плохому. Ты все понял, обсудим это в народных новостях.

0: Бывшего сотрудника отдела по борьбе с преступлениями против нравственности из Екатеринбурга приговорили к 7 годам колонии за то, что он регулярно собирал дань с 2 сутенеров. С ноября 2023 года по март 2026 экс-майор полиции получал деньги за покровительство и отказ от проверок. Сначала по 30 тысяч рублей в месяц, а затем поднял ставку до 40 тысяч. Всего он получил 970 тысяч рублей. Его также оштрафовали почти на 7 миллионов рублей, лишили звания и конфисковали имущество.
1: Имущество?
2: А имущество это что такое? Это бордели 2 сутенера?
1: Ну нет, ну как, что он нажил же непосильным этим трудом. Какие-то там, знаете, там кожаные куртки, там что-то еще. Там,
2: две.
1: Все, да, да, все конфисковали, конечно.
2: И главное, что самое главное конфисковали не просто имущество, а инструмент наживы, то есть звание. Да, это самое
1: должность. Да.
2: Это самое неприятное. Ну а за что, собственно? Ты там еще, да, еще 7 лет, да? Сколько? 7 лет колонии?
1: 7 лет ему дали, да.
2: Конфискация? А за что? Смотрите, там же сказано, он же сотрудник отдела, там, почему? По борьбе с преступлениями против нравственности. Ну так вот он и боролся за нравственность. Там же было сказано, что он регулярно собирал дань с 2 сутенеров. Дань! То есть тем самым их наказывают.
1: Рублем, да, конечно, карал, то есть, да?
2: Да, не им, просто.
1: Они работали, но не без удовольствия.
2: Конечно, то есть боролся за нравственность. Ну да, немного, может быть, при этом поборол, поломал саму нравственность, чуть-чуть свернул ей уши. Но как мы знаем, не разбив яйцу у нравственности, да, там, нравственную яичницу не того. А, и 2 сутенера. А, значит, что он там себе делал, покровительствовал?
1: Отказался от проверок. Хотя, по крайней мере, одну проверку он провел точно, чтобы выяснить, сколько можно снимать с ним, да? Чтобы не угрохать бизнес, как бы, да, не разломать его полностью. Там, чтобы по-божески.
2: Ну, да, конечно, проверка
1: была. Сначала 30 тысяч, потом поднял ставку до 40, да не поднял, а индексировал, как бы. У нас
2: все, конечно, инфляция,
1: да,
2: что,
1: все что-то нормально, конечно. То есть.
2: Все, не,
1: они что же сутенеры поднимают ставку на вот на по-часовому?
2: Да?
1: Да? Ну, не, ну, наверное,
2: кстати,
1: видимо,
2: да?
1: Ну, наверное, да.
2: Окей. Ну, а вот вы мне другой скажете. Значит, он собирал деньги с 2 сутенеров. А, кстати, всего с 2. Это, ну, то есть, да, видимо, ну, достаточно 2, да, чтобы имущество.
1: И, ну, смотрите, же, видимо, там как-то все строго как бы регламентировано, дифференцировано по званиям и должностям. Майор дают ему 2 сутенеров. Там, до капитана одного, там младший лейтенант, как бы, они, может, втроем делят 1 сутенера. Понимаете, это такое. Это все же как бы нужен, порядок должен быть.
2: Страшно представить, что там.
1: А по 2 да, даже не надо.
2: Не надо, да, туда не полезем. Ну, послушайте, ну вот собирал деньги с 2 сутенеров. А собирал деньги. То есть, смотрите, ведь на самом деле это же обычно сутенеры собирают денег с женщин, с этих легкого поведения. А как называется человек, который собирает деньги сутенеров? Это как это там? Это сутенер-сутенерыч?
1: Ну, какой-то
2: как?
1: Обер-сутенер, возможно, там. Там
2: да. Старший геогер.
1: Конечно, да. Может, такой налоговая сутенеров. Он же, ясно, я понял, 30 тысяч брал в месяц. Ясно, что не лютовал, да? Как бы, ну,
2: нет,
1: там, то есть это так по-божески.
2: Умеренно,
1: так,
2: конечно.
1: Да, такой чисто наложек снимал, как бы.
2: И вот как раз насчет сутенеров. А, значит, ему 7 лет, у него конфискация. А с сутенерами что? Они где сейчас?
1: А сутенеры такая, знаете, рыба скользкая, как бы, там, как угорь, как бы, вывернулись. Шубу скинули свою сутенерскую.
2: Да, как он сутенер, а так сейчас сидит 9 в офисе. Кем работает официально сутенер?
1: Какой-то IT, я думаю.
2: А может, лифтер? Есть такая?
1: Да, кстати, вот очень удобно.
2: Что удобно?
1: А сутенер? Движуха там.
3: Хруст-шоу на рекорде.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
0: Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.

0: шоу.
1: Ученые пришли к выводу, что альпинисты ускоряют таяние Эвереста собственной мочой. Каждый день ледник Кхумбу орошает более 6000 литров тепла. Исследователи посчитали, что за один сезон моча туристов и гидов способна растопить около 154 тонн льда. А в целом из-за деятельности людей у базового лагеря ежегодно тает около 2500 тонн снега и льда.
2: Из-за деятельности? Это интересно. А они это называют деятельностью. Слушайте, а это какого рода деятельность? Туалетная?
3: Как ну, это, конечно, разумеется, уже деятельность. Если как бы в течение года 2500 тонн льда они просто... топят своими лазерами.
2: Нет, конечно, ну просто в мои годы это называлось не деятельность, а хулиганство. Помочиться с Эвереста. А с другой стороны, конечно, вы правы. Конечно, ну хоть какая-то деятельность, да, хоть что-то сделал на Эвересте человеческого. Ведь как еще отчеловечить Эверест? Пометить, да, знаете, какая там...
3: Не на Эвересте, да.
2: Да, да, нету большей красоты, чем пописить с высоты. Вот такая деятельность. Значит, и что там ученые пришли к выводу, что альпинисты ускоряют таяние Эвереста собственной мочой. Вы знаете, я вам тогда вот что скажу. Это не просто там какая-то новостишка про то, кто-то мочится там на Эвересте, и что там что-то. Это новость глобальная, эпохальная. То есть это может значить что? Это значит, что вот может вообще все это глобальное потепление от того, что мы с гор. Мы-то, значит, думаем, что ледники тают из-за глобального потепления, а это не глобальное потепление, а это глобальное мочеиспускание.
3: Не только мы, не только, не надо все на людей валить. Пингвины дудонят в Антарктиде, а их там больше, чем альпинистов, я думаю. Там, думаю, как бы...
2: Пока говорят только про Эверест, да. Ну, послушайте, но нам же ведь, смотрите, что говорят про глобальное, это бесконечное... Ну, в России такой повестки нет, это больше западное, но он до нас тоже отголоски всегда доходит, более-менее здесь, на наш край. Значит, ну, нам говорят, что глобальное потепление – это там, типа, результат деятельности человека. Так значит, такой деятельности? Так значит, все-таки это все дело не рук человека, а его пиписки, да, раз они...
3: Да? Ну да. Там, кстати, еще такая интересная есть история с Эверестом. Конечно, на экологию не влияет, но все же. Там же эти все вот богатые эти альпинисты, стоит туда подняться там сотни тысяч долларов, на самом деле. Они же там периодически убиваются. Ну, то есть лавиной засыпет, сорвется. И потом лавина сходит, и там уже убирать трупы, это стоит очень больших денег. И трупы там оставляют. Ну, холодно, знаете.
2: Трупы кого?
3: Альпинистов погибших. И там даже есть такой мем. Нет. У них там зеленый ботинок.
2: Послушайте.
3: На гаторчике. Это ориентир. Тут нужно налево поворачивать. После зеленого ботинка?
2: Нет, это очень... Но, послушайте, трупы нам дело не портят. Нам портят дело пиписки живых. Живые нам портят дело, которые пиписывают. И еще раз, да, они нам создают, и возможно, глобальное потепление. И теперь, знаете что? Я вот теперь, например, у меня вопрос. Вот они говорят там, да, глобальное потепление – это от парникового эффекта. А теперь я уже подозреваю, что парниковый эффект на горе – это не только от того, что они мочатся. Это недостаточно мочиться, это еще и что? От чего пар?
3: Вот, кстати, почему замалчивают, что как бы вот от дефекации альпинистской, как бы, да, вот как бы, вот это и все, вот как бы. Там же тоже, я думаю, там нормально кирпичи откладывают. Еще и стресс, адреналин, страшно, знаете, там, как там начнет, как бы. А то что же тепленькое все пошло?
2: Замалчивают, да. То есть проблема-то значительно серьезнее. Да. И чего там тает, орошают гору Кхумба? Кхумба за Сумба,
3: ледник,
2: да?
3: Хумба.
2: А, ледник, да, ну да. Но уже не ледник, такой ледник, он же растаял. Значит, исследователи посчитали, что за один сезон моча туристов и гидов способна растопить около 154 тонн льда. Так что, смотрите, получается, то есть и гиды мочатся на Эверест?
3: Ну а что, они живые люди, как
2: бы. Нет, окей, смотрите, так это как, это до экскурсии, после нее или во время? Типа, знаете, со словами там, Эверест – это самая высокая гора в мире над уровнем моря. А давайте я покажу. А? Когда это происходит? Когда они мочатся?
3: Да, или да,
2: это в рамках экскурсии?
3: Ну, конечно. Ну, как, ну, где мы там? Там туалетов там на Эвересте нет, знаете, как в гробу
2: Карманов. Вот есть, как видим, то, что внизу. Ну, окей, я просто не понял. Там было вначале сказано, что, значит, про мочу альпинистов, а в конце туристы и гиды. То есть таяние ледников от альпинистов не получилось на них только повесить, как бы, да?
3: Не, ну, кстати, туда. Туристы — это те же альпинисты. Там нет таких туристов, знаете, с гитарой, с палаточкой. То есть,
2: нету? А, альпинисты, они же есть туристы.
3: Да.
2: А, я думал, что типа это альпинисты, может, вносят самый большой вклад. То есть
3: нет, туристы, конечно, они...
2: туристы и гиды — это так, на полкарася, альпинисты, может быть, выписывают кренделя.
3: Надо же отметиться, кто тут был, как бы.
2: Окей, да, обязательно. интересно. Только последний вопрос. Исследователи сказали. А кто эти исследователи? Кто исследовал мочу альпинистов?
3: Ну, для этого нужно подняться хотя бы до базового лагеря. Знаете, не все доходят. Ну, там единицы там доходят до конца.
2: Ну, кто они?
3: Те, кто сошел с маршрута раньше, как бы, и затаил обиду.

0: шоу.
1: Школьников в Татарстане с 1 сентября начнут кормить почти как в ресторанах. В меню появятся итальянские супы, ризотто, равиоли, рыба с сыром и паста «Римские каникулы». В школах также устроят тематические дни с блюдами татарской, русской, кавказской и азиатской кухонь. При этом порция любого из новых блюд будет стоить всего 93 рубля.
2: Подождите, а я не понял, а в чем подвох? Супы, ризотто, равиоли, рыба с сыром и паста за 93 рубля? В чем секрет-то?
3: Ну, слушайте, ну, возможно, там ризотто будет простой такой, рисовой кашкой, жиденький с чем-то там. Там суп, итальянский суп, типа там просто жиденький, это же овощной супчик. Гордое название «Минестроне».
2: Да, его делал.
3: Ризотто же чего угодно нужно знать. Равиоли – это перемеши простые.
2: Нет, секундочку. Нет, тут вы думаете, что просто вопрос маркетинга. Да?
3: Конечно, да. Это школьная столовая, они не меняются, они вечные, это такое явление.
2: Тут все-таки послушайте, нет, ну все, рыба с сыром и паста, там еще было сказано, рыба тоже, как ты же не можешь назвать рыбой сардельку, правильно?
3: Паста, римские каникулы, макароны вам в школе давали, слипшиеся?
2: Ну, да, нет, возможно, но, может быть, но я думаю, что тут что-то не то. То есть, видимо, то есть переименовать там суп, ну, в конце концов, суп, рыба, это все-таки денег стоит. В любом случае, не 93 рубля.
3: Ну да, согласен.
2: То есть, в чем секрет? А, вы знаете... А, ну я, кажется, понял. Знаете, видимо... видимо, секрет простой. Видимо, знаете, просто с родителей... Тут только одно может быть, просто другого ничего нет. Возможно, просто с родителей за школу уже собрали, знаете, с каждого там 1300, ну и теперь можно и обед за 93. Знаете, как это, Майда? Собрали, значит, на занавески, на влажные салфетки, на мыло, на пену для бритья для первоклашек, там, на шампунь учителю, на лобзик трудовику, там, на химию учителю химии, на калькулятор учителю математики, на гантель физруку, на травмат учителю ОБЖ и на автомобиль директору школы. После такого сбора можешь уже пообедать?
3: Ну, можно, все равно есть вопросики. Смотрите, школа Татарстана. Почему вся линейка, базовая линейка? Там сказано, что будут какие-то устраивать дни там татарской, кавказской, русской кухни. Но базовая вся итальянская. Вот вся вот. Там итальянские супы, ризотто, равиоли, паста, римские каникулы. Что так? Почему они лоббируют именно итальянскую кухню, вот татары? Нет потом эчпачмак, там, знаете, чак-чак, там, свои прекрасные, как бы, блюда, там, да, вот другие прекрасные, там, белеш татарской кухни. Почему фиксация такая?
2: Ну, тут только один вариант. Возможно, просто случайно в рабство попал маленький итальянец.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно». 25 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
8: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Музыку на музыкальном радио невозможно выключить совсем, но ее можно прервать ведущими, рекламой или вот вами. Вами, дорогие наши пишущие радиослушатели, мы и прерываем музыку и все остальное, потому что вы кое-чего, точнее, кучу целую нам, как обычно, написали, но мы всю кучу-то не читаем, сами понимаете, почему, а кое-что из нее прямо сейчас народные новости, что там.
1: Ну, так уж случилось, что внезапно сегодня образовалось 1 сентября, и мы предложили тебе поностальгировать о школьных, в рамках, конечно, разумного, поностальгировать о школьных годах. Что-то запомнилось, что-то не запомнилось, что-то подчеркнул, что-то, чем было, помогло, не помогло.
0: Что такое рамки разумного в ностальгии? Ну,
1: потому что
0: это вот, когда ты заходишь за
1: ними. Вот тут они заходят, понимаете, да? Они поймут.
0: Заходят, да, заходят.
1: За рамки
0: ностальгии.
1: Сейчас так бурно ностальгировать.
0: А, не бурно, не надо.
1: Не надо. Вот такая вот история. Помню историю про 1 сентября. 1 сентября все было нормально. Прошла линейка, все разошлись. А 2-го я прихожу в школу. Уже уроки должны быть. Захожу, а в школе вонь просто запредельная. А в коридоре вода. Оказалось, непонятно, по какой причине прорвало канализацию в школе. Так прорвало, что мы неделю целую еще отдыхали, пока чинили. Школа не работала. Помню, как друзья мои из других школ мне завидовали. Классно было.
0: Так а чем они довольны? Я бы такую вонь в школе, я бы ее благотворил.
1: Так он говорит, доволен? Нет. Он очень, очень доволен. Школа запомнилась, самая яркая,
0: конечно, приятная. Школа запомнилась, но единственная проблема, что до сих пор он сам пахнет. Наверное. Просто я знаю, что если так прорвало, то... Это какой, тут важно, какой год. У нас тоже один раз в школе прорвало канализацию. У меня вот до сих пор, видите, чувствуете?
1: Вот просто вот вы, видимо, на память сохранили, да, это вот?
0: Я это не менял, да.
1: Человек помылся, и все нормально. И вот еще вот такие приятные школьные воспоминания. По теме. Один мальчик пригласил учительницу-англичанку на танец на дискотеке. И положил ей руки на же. Так он и написал. Как мы ему все завидовали.
0: Руки на же англичанки?
1: Да.
0: Послушайте, тогда это, во-первых, не руки на же, это руки на эй. Я имею в виду неприличное слово. Или как минимум на би.
1: Да, она да. Видимо, ему поправила и двойку поставила. Там.
0: Конечно.
1: Сидоров как бы.
0: Это не Сидоров. Какое же, да? Ты да. Куда? То есть он положил ей руки на же, она его тут по рукам. Ты что, да какое?
1: Какое же? Ты в физичке клади руки на же.
0: Физички это на фи. Там, или как это называется? Как это называется по закону физики, когда ты кладешь руку на...
1: Центр тяжести.
0: И физичка бы тоже отчитал. В школе нужно правильно учиться. Да, а куда класть руки, это не важно. Вот ты куда руки клали?
1: Я боялся учиться танцевать. Я только одноклассник.
0: Это сейчас жуть просто какая-то танцевать. Я в жизни... Это другое поколение просто. Мы реально боялись. Я учительница боялся положить руку даже, знаете, на что?
1: Ну, она все что угодно. На указку.
0: Это указку?
1: Учителю химии.
0: А он потом этой указкой жевать. Нет, вообще. Лучше на учителя было просто положить. Ну, в смысле, не трогать его. Да?
2: Давайте, почитайте вот еще.
1: Вот еще вот. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. У меня куртку зимнюю, новую, украли из школьного гардероба. Домой по холоду в одном свитерочке пришлось идти. С тех пор испытываю определенное волнение, когда оставляю вещи в гардеробе или в гостях.
0: Это в школе?
1: Да.
0: Призеевая. Он пришел в школу.
1: Анна Полина.
0: Полина еще круче. Что это за школа? Она пришла в школу в куртке, а под курткой свитерочек. В наше время была формушка. Они так сейчас ходят?
1: Сейчас да? Как угодно. Нет, я хотел, у нас была форма, ну как бы...
0: Нет, ну это у меня форма была точно не куртка и свитерочек.
1: Нет, я был вне системы, я ходил в свитерочках, в джинсах.
0: Хотя серьезно? У нас это вообще нельзя было.
1: А у нас уже как бы там все
0: махнули. Где вы учились?
1: Махнули. А вот, ну, мягко говоря, не лицей.
0: Ну, у меня, так сказать, тоже еще круче. Просто там, где я не даже там, где я учу, нельзя было. Если бы я пришел в свитерочек, точнее, там, в куртке и свитерочке, я бы ушел без куртки, без свитерочка. И все бы видели, что у меня красный зад. Потому что учительница бы его...
1: И в нем торчит указка.
0: А, вы все-таки, значит, в моей же школе учились.
1: Ну, там, да.
0: Да? Ну, давайте я почитаю. Так, ну... Вот, ну, я все, что на глаза попадается... Ну, это, видимо, комментируя одну из новостей, которую мы обсуждали. Вот Никита Вырицкий пишет. Однажды, то есть не подумайте, что это про школу.
1: Может, и про школу.
0: А может быть, он пишет. Однажды я помочился за домом культуры в Вырице. Мне стоит волноваться насчет потепления? А, чувак, тебе нет. Стоит волноваться дому культуры. Потому что, ведь ты, наверное, не один, кто там помочился, да? И я просто всегда, когда подхожу к нашему дому культуры, чтобы это ни было, если вообще что-то так называется, то от него пахнет так, как будто помочился там не только ты, а тем более Вырице.
1: Ну, на экологию...
0: Нет, с другой стороны, а что еще... Ну, вот, секунду. Вот в Вырице. Ну что там, какие-то туалеты какие-то есть, так сказать, ключ. Дом культуры для чего там?
1: Ну, разумеется, конечно, никак не влияет на экологию. Веками мы мочились за домами культуры в Вырице, в Мартышкино, в Луполово.
0: Да? Ну, а, веками, да, за. Да. Просто для чего дом культуры? Я никак не мог понять. Потому что культура, она там, не знаю, там, в театрах, в музеях, она там в библиотеках. А дом в доме культуры что? Правильно вы так оправдали дом культуры, особенно в Вырице?
1: За домом культуры все-таки, знаете.
0: Вот, и, а звучит за домом культуры, это еще круче. Ну, вот пишет, например... Нет, это я не буду читать. А вот Евгений Юрьевич... Такая сентенция не мог, кстати... Да, пишет. Если бы знал, что так обернется... Лучше бы вообще не учился.
1: Тут нужны подробности, Евгений.
0: Нет, не надо. Да. Нет, вы, ваше дело догадаться, как все обернулось у него. Видимо, обернулось так, что он после школы стал Евгением Юрьевичем.
1: Больше бы этого не
0: да?
1: было,
0: да. Да, да. То есть его прям там... Да.
1: А вот еще...
0: Нет, секунду, я, может, позвонить или не надо? А чего нет? Чего мне? Кремов показывает, Евгеньевич, я задаю себе... Он мне показывает лицо, он мне всегда так да, говорит. Вообще... А вот зачем, почему?
1: Потому что звонки это какой-то, ну, что? Прошлый век какой-то.
0: Звонки? Звонки это прошлый век, а у нас программа какая?
1: Ну, все-таки...
0: Какого века? Какие-то
1: рамки.
0: Нет, вот они в видимость. Рамках прошлого века.
1: Вот,
0: давайте.
1: Вот еще такая вот, не знаю, трагическая, или наоборот, как бы такая оптимистичная история про школьные годы. Я вошел в школу толстый... А вышел худой.
0: А в каком классе произошли эти перемены? И на каком уроке? Как вы думаете, какой именно урок? Да, вот, дал ему эту худобу?
1: Думаю, по совокупности. Вся школьная жизнь. Он в первом классе вошел толстый, а в выпускном худой. Только не понятно, хорошо это или плохо. Как бы это.
0: Нет, конечно, плохо. Потому что в русском языке, собственно, понятие худой – это понятие плохой. Даже иногда это синонимы. Ну, да. Более старая такая форма. У тебя там не знаю, плащ прохудился, да? Совсем худой стал. Худой – это плохо, конечно. То есть он зашел, там, может быть, упитанный, здоровый, а вышел как бы болезненный.
1: Радость бабушки, да? Такой, ой, такой да. Щекастенький да. Такой, да? Розовенький такой, ух ты моя.
0: А вышел после 10-го к бабушке обратно. Да уже
1: такой унылый такой, да? Такой.
0: Вот где это происходит, на каком уроке? Какие уроки из нас все соки?
1: Вот, точно на уроках, потому что перемены не виноваты.
0: А вот именно у меня все произошло на перемене. Нет, перемены как раз виноваты, потому что на перемене я познал этот... У нас там были вкладыши. Я познал всю тяготу как проигрыша.
1: Вот не было вкладыши. Все вкладывали.
0: Да, сейчас не понимают, я просто не знаю. Да, это сейчас вкладывают, там, знаете, инвестиции, что вместится, а у нас вклады, что вместится, что...
1: Я как вложил, как бы.
0: Да, один раз...
1: Беспроигрышная история.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 1 сентября в Ставрополе переменная облачность. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 14. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. 2 сентября в Ставрополе облачно, без осадков. Днем до плюс 27, вечером плюс 15. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
7: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77.
8: Воскресенье, 6 сентября. Автосалон «Фрэш» Ставрополь превращается в концертный зал. Группа ОПГ «Турбо». Акустика. Хиты 90-х и нулевых в новом звучании. Красивое авто, стильные люди, отличное настроение. Вход свободный. Ставрополь, улица Кулакова, 26А, дробь 2. Начало в 18:00. Приходи, будет жарко. «Фрэш» ждет.
9: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
10: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
9: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
10: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
11: Телефон рекламной службы 992 3.

0: дизайнеры запустили тренд «феромон максинг». Перед свиданиями они перестают мыться и пользоваться дезодорантом, надеясь, что естественный запах мускуса сделает их объектом вожделения. Сторонники тренда считают, что вместе с потом тело выделяет феромоны, которые способны усилить сексуальное влечение партнерши. Некоторые идут еще дальше. Носят нестиранную одежду и могут не принимать душ несколько недель перед встречей.
1: Феромон максинг? Это так называется? Слушайте, ну, хорошо, что сказали, потому что я-то вообще-то грешным делом душу это называется вонище-немытинг, или потовонючинг, или шмонопроссанинг. А это феромон максинг, ну, да?
2: Главное, правильный нейминг в нашем
1: Это очень важно, феромон разбираться максинг, да, в терминах, конечно. То есть теперь, значит, с подачи зумеров бомж, от которого там в транспорте шманит там мочой, может вам достойно справедливо возразить. Это вот, вам не это. А, или там, если у тебя опустанные штаны, да, то, так сказать, да, это всегда можно выдать за феромон максинг. А вот интересно, а если вот ты вообще обделался, это уже феромон про максинг, да?
2: Ну, это да, про максинг плюс, но это уже перебор, это самое.
1: Это не нужно, да. А, это... кстати, максинг это не от мессенджер, Макс, если что? А,
2: нет, конечно.
1: Нет, просто какой Макс? Что, Макс? Просто сейчас все так модно, мессенджер Макс, все, Макс, мессенджер Макс, феромон максинг, нет?
2: Ну, может быть, какая-то связь есть, но очень косвенно.
1: Окей, но это гениально просто. То есть это же действительно, это же ребрендинг. Ведь самое важное, как мы называем вещи в конечном счете, да? И это реально красиво. Да, то есть, смотрите, феромон максинг. А я только вот единственное, что не очень понял. Значит, перед свиданием они, там было сказано, перестают мыться и пользоваться дезодорантом, надеясь, что естественный запах мускуса сделает их объектом вожделения. Естественный запах мускуса. А у зумеров пот пахнет мускусом? А моча розами, что ли?
2: Ну, как, ну, мускус не всегда такой приятный запах, знаете?
1: Нет, просто дело в том, что...
2: его очень много, как бы это уже, конечно,
1: нет,
2: полное...
1: Нет, а когда немного, из него парфюм делают. Нет, дело не в этом, просто дело в том, что мускус, это как бы, это органическое вещество, оно вообще-то, ну, считается, что его вырабатывают железы некоторых животных.
2: Под хвостом, которые железы.
1: Ну да, именно там. Знаете, там выхухоль, например. Так зумеры, это что, зумеры биологически сходны с выхухолью?
2: Да нет, конечно, они такие люди, как и мы, но они могут натираться выхухолью. Вот, собираться как бы. Ну, смотрите, ну все...
1: Не понял, что вытираться.
2: Натираться.
1: А, знаете, ну, нет, зачем, ну, они же не моются. Зачем вам...
2: усилить как бы эффект, как бы, ну чего? Нет же предела совершенству. Ну, тут как бы все встало на свои места. Помните, у нас была куча разных новостей там на разные темы, ну, как бы все сводились к тому, что у зумеров нет секса, они не занимаются, да, вот у них нет, им не нужно. Вот почему им никто не дает. Вот нормальное человеческое объяснение. Не потому, что они не хотят, они-то, возможно, хотят, как бы. Ну, как бы ошибочный ход сделали,
1: да,
2: как бы,
1: да? Да,
2: ошиблись, как бы, да, просчитались.
1: Да, ход действительно неверный, потому что запах выхухоли, как они полагают, было сказано, что там способен усилить сексуальное влечение партнерши. То есть, ну, они думают, что он будет усиливать, ну, конечно, да, а на самом деле...
2: Ну, там что-то, если усиливает, то не так. Это еще важно, что вы помните, некоторые идут дальше и за несколько недель до свидания перестают мыться. То есть они планируют свидание через несколько недель? Это как вообще? В нашем году, помните, завтра, сегодня мы, вечером.
1: Мы там, посильнее, да? Были, мы могли на вечер, а тут, знаете, надо собраться, несколько поесть, недель, да. Отдохнуть. Ну, а там же еще было сказано, значит, некоторые идут еще дальше, типа, и носят нестиранную одежду, и могут не принимать душ несколько недель перед встречей. Носят нестиранную одежду, а нестиранная одежда, я не понял, что выделяют? Какой запах? Корицы, что ли? Или аджику?
2: Ну, смотрите, одежда пропитывается твоим естественным запахом. С какого-то момента мускусным запахом твоим естественным. Хотя, если ты не моешь на неделю, две там, да...
1: Вот, нет, потому что у нее какой-то... То есть у одежды, так сказать, вот твой же запах, да? А просунные штаны — это феромон писинг, да?
2: И тут такой, может быть, стартап развиваться. То есть у них же есть свои кумиры, да? Какие-то, ну, лидеры мнения у зумеров, какие-то блогеры. Блогеры могут им продавать свою неношенную одежду. То есть как бы от знаменитости,
1: да, они, знаете, уже продают. Вы видели, как они выглядят? Ну, самое главное, так вот это и есть этот вопрос. Кто им это сказал насчет мускуса? Потому что я так понимаю, что они увидели, значит, где-то, ну как, какой-то, наверное, видосик у эксперта, да, в ТикТоке. Какой-то рил с названием там «Мускус, шмускус», да? Так сказать, слушайте, очень жалко только одно. Жалко, что зумеры не слушают радио. Потому что я бы им сейчас дал офигительный совет. Значит, чтобы сделаться объектом вожделения у женщин, как у противоположного пола, еще круче. Просто не мыться, этого, конечно, недостаточно. Нужно еще и не подтираться. То есть покакал, руки прочь от туалетной бумаги. Сохрани свой мускус. И этот тренд уже может называться фекало-максинг. Или как там, побольшовинг, не подтиралинг.
2: С чего вы взяли, что это не уже?
1: Недостаточно.
2: Великие широкие привлекательные. Штаники широкие.
1: Штаны.
2: Там в этих штанах, знаете что? Что угодно может быть.
1: А уже вы думаете? А, ну, может быть, кстати, да. Ну, тогда нужно штаны сузить.
2: Такие самые радикальные. Радикалы. Радикалы.
1: Радикалинг.
2: Да.

0: Массово вкладываются в средства от облысения. Логика та же. Миллионы людей готовы платить за препарат, если он действительно способен вернуть волосы. Сейчас фармкомпании разрабатывают новые таблетки, мази и даже уколы против выпадения волос, в том числе с помощью ИИ. На фоне ограниченного выбора существующих методов, рынок средств от облысения может стать следующей большой золотой жилой для фарминдустрии.
1: Золотой жилой могут стать наши лысины? То есть, смотрите, то есть вот эти вот, эти кровососы, значит, эти мироеды с Уолл-стрит, они теперь еще и хотят сосать нашу плешь?
2: Ну да, в общем, как, одну тему они отработали поэтому, по поводу там,
1: то есть, да, раньше,
2: лишнего веса.
1: Что мы жирные, на этом они уже заработали миллиарды, теперь они будут зарабатывать на то, что мы лысые. То есть теперь лысых будут гонять. А когда у мужиков у нас перестанет стоять, к чему они присосутся? Золотой жилой будет... Что? Откуда будут сосать?
2: Они, я думаю, что этой проблемы не заметят, потому что, как, судя по всему, как по всему, это по фильму «Волк с Уолл-стрит». У них с сексом все хорошо.
1: У кого?
2: У всех этих, кто там...
1: При чем тут это? Они же для нас это стараются, понимаете? Они на нас зарабатывают, на нашем облысении, нестоянии и все остальное. Уолл-стрит, значит, нашла новый хайп, как было сказано, хайп, после препаратов для похудения. Значит, инвесторы массово вкладывают средства на таблысение. И что-то было, миллионы людей готовы платить за препарат. Нет, это, конечно, понятно, это выгодно, да, это действительно там золотая жила, Уолл-стрит делает деньги на всем, значит, вот сейчас на лысины, но у меня вопрос, почему их Уолл-стрит собирается на этом заработать, а почему наши лысины не интересуют наш Минфин? Так. Чтобы на них заработать. Или, скажем, Центробанк. Знаете, я вам скажу честно, я бы лучше свою лысину дал погонять Эльвире Набиуллиной. Чтобы пусть на ней заработать. Чтобы моя лысина хоть принесла какую-то пользу государству. Понимаете?
2: Ну, тут получается, что... чтобы государство получало деньги.
1: От моей лысины, конечно. Да? Чтобы мы здесь получали... Да, я даже готов, знаете, со своей лысиной прийти в Минфин и дать ее потрогать Антону Силуанову.
2: Вот это не надо. У него своя вполне себе нормальная, отличная, как бы, да? Идеальная просто такая, да?
1: Да, ну а что? На ней не сработаешь.
2: Он не поймет, в чем суть проблемы, как бы. Потому что ему это норм же все, видите, он гоняет с лысиной.
1: Ну как? Ну почему на наши регулятор, не Центробанк, почему они этим не занимаются? Вы что, ну вот смотрите, Уолл-стрит на лысинах уже зарабатывает, а я хочу свою лысину отдать, может, в дар.
2: Кому? Силуанову?
1: У него, да, мне.
2: Даром не надо.
1: Хорошо.
2: А вы завещаете ее науке. Отечественной, разумеется.
1: Кому конкретно? Вам, что ли?
2: Не, Так себе наука.
1: Кому? Нет, просто...
2: Чтобы ее исследовали.
1: Просто обидно, понимаете? Они бабки делают из лысин, а у нас никто. Ну, объясните, значит, Уолл-стрит уже зарабатывает на лысых. А почему... А на рыжих не собираются? На рыжих что, нельзя заработать? Ведь есть же такая проблема, знаете, говорит там, что я рыжий, что ли? Вот как-то Уолл-стрит может на рыжих заработать?
2: Ну, на ком? На Трампе.
1: На нем фиг заработаешь, где сел, там
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 58 минут. Кремов уже привстал, надел свою меховую шляпу с пером, украшенную аксессуарами. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 2 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Но мы завершаем наш марафон школьных воспоминаний. К сожалению, только малую часть мы смогли прочитать по техническим, так сказать, причинам. Просто нет времени. И вот такое вот воспоминание школьное. Наш земляк, санкт-петербуржец, пишет. Олег его зовут. Привет, мы однажды случайно подожгли школу 225 на Дворцовой набережной. Потом год ходили в другую, пока нашу не починили. Только никому не говорить.
0: Нет, ну конечно, нет, ну...

0: подожгли школу. Ну, а с кем не бывает, да? Ну, случайно. Случайно, конечно же, не то, что, да, ну...
1: Знаете, не ходили там в Колпино, в Купчино, в Шушарах, на Дворцовой, черт побери, набережной.
0: 225, это не та вот, которая, так сказать, вот береги, вот, она на Невском. А, ну, на Дворцовой, нет, просто на самой Дворцовой нет школы, она находится рядом. Ну, неважно. Ну, да, это причем объект там... Ну, послушайте, ну... Ну, а что вот, ну, понимаете... Это, конечно, с одной стороны, плохо.
1: Это плохо, да.
0: А с другой стороны, ну, запомнилось-то, что из школы.
1: Запомнил.
0: Вот вы подожгли школу.
1: Пожар на Дворцовой.
0: Это же история. В 17-м, да. Было два пожара. Собственно, в 17-м, и то там такой пожаришка, чуть-чуть там, да, растопили. И вот второй.
1: А вот еще такое школьное воспоминание. Помню, в моего друга историчка сосиской кинула. В столовой он ей слово, она ему 10. Завелась чего-то, и прям в лицо ему сосисон полетел. Неделю истории у нас не было, а потом другая историчка появилась.
0: Как не было? Вот же история.
1: Вот, ну, такая, да. Это, конечно, не про Дворцовую,
0: это
1: какой-то масштабный
0: год. Согласитесь, да, так, ну вот пишут, ой, что-то много, да, еще, ну, никак. Сейчас, вот... Александр пишет, добрый, все-все капслогом, вечер Кремов и Хрусталев. Мне нравилось в школе, что я быстро бегал на физкультуре, а учился плохо, но уже поджигал. Что-то я уже не вижу, еще.
1: Школа на Дворцовой.
0: А бегал на физкультуре или... Просто обычно, когда ты поджигаешь школу, то ты бегаешь не только на физкультуре, ты просто бегаешь быстро. Ну, надо уметь. Ну, хотя на физкультуре мы все быстро. Вы как бегали на физкультуре?
1: Ну, так нормально, нормально.
0: Ну, окей, хорошо, все, и нам пора бежать.
1: Да, смотрите, пора бежать, срочно.
0: Или не совсем в том случае, и в том смысле, что сегодня 1 сентября, сегодня День знаний, если ты хочешь учиться и научиться сделать все... Я только начал. Да, я... Если ты хочешь...
1: Вот, именно этому и научиться.
0: Вот, если ты хочешь научиться справляться с кашей, вот таким вот... Кто это, кстати? Откуда? Вот, чтобы не говорить грубого слова... Слушайте, все, у меня даже нет времени уже. Или есть время еще сказать?
1: Нет времени, не мысли.
0: Короче, заходи на мой сайт хрусталев.про. У меня набирается новый курс мощных ораторов. Ну или просто в мой телеграм-канал смотрите, кто заговорил. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Кремов.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-Шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Начались съемки фильма о российском императоре Александре III. Об этом прямо сейчас. «Газпром Медиа Холдинг» приступил к производству художественно-документального фильма «Александр III». Картина расскажет об одном из наиболее значимых периодов российской истории и станет частью цикла исторических проектов «Русь», посвященного ключевым событиям и государственным деятелям, повлиявшим на развитие страны. Новый фильм продолжит серию картин «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы Екатерина Великая и Александр I». Главную роль исполнит Александр Ильин-младший. Его партнерами по съемочной площадке стали Анна Завтор, Александр Лазарев-младший и Денис Косиков. Режиссером проекта выступил Филипп Южанин. На этом все. Услышимся.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дворец. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дворец. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
9: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
10: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серии LPS77.
11: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционер и климат-став не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. Климат-став. Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-00-3015. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОКО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинге и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлеров там более 100 штук, если что, поэтому прям заблудиться в выборе точно можно, а потому добавляйте в избранное понравившееся интернет-потоки, чтобы впредь их долго не искать. И, конечно, ищите интернет-радиостанцию под названием Пати 24/7, она является продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 90 минут звучит Special for You, то есть специально для вас здесь, на Рекорде. Рекорд.

0: Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

все это 3 октября в Санкт-Петербурге на фестивале «Белая» с новой постановкой «Снежная королева». Билеты есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас я призываю вас продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77. 74-15.
4: Воскресенье, 6 сентября. Автосалон «Фрэш» Ставрополь превращается в концертный зал. Группа ОПГ «Турбо». Акустика. Хиты 90-х и нулевых в новом звучании. Красивые авто, стильные люди, отличное настроение. Вход свободный. Ставрополь, улица Кулакова, 26А, дробь 2. Начало в 18:00. Приходи, будет жарко. «Фрэш» ждет.

значит, давайте вместе подумаем, чем занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда. Да, можно, легко. Плюс 100 интернет-станций, точнее 100 плюс интернет-станций. Их там очень много. Добавляем избранные понравившиеся интернет-потоки, долго не ищем впредь. И танцуем под тот самый саунд, который вам нравится. Ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7. Это продолжение нашей радиовечеринки Рекорд Пати. И еще через полчаса в рамках Рекорд Клаб Шоу я расскажу вам о свежих клубных треках. Все это в следующем часе будет. Ну а прямо сейчас, еще 30 минут, мы танцуем здесь на импровизированных танцполах радиовечеринки Рекорд Пати.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
3: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк. Или на Тухачевского 24/1.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати я хочу вам напомнить так, чуть-чуть незначай, про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество танцевального, музыкального контента свежего, плюс ко всему еще от наших резидентов Рекорд Клаба, а других героев эфира, конечно же, тоже. Крем Хрусталев, например, из других героев эфира. Вейкаперы тоже имеют место быть. Виолетта Юшкина с шоу Рекорд Пати, Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом. Также новое шоу «Час резидента». Долго ли оно будет еще новым? Потому что оно новое, потому что его слушаем по четвергам обязательно. Конечно, мои шоу «Рекорд Клаб», шоу «Рекорд Релиз». И все это в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Далее по расписанию я, Тим Вокс, никуда не убегая, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Расскажу вам о свежих клубных треках в рамках «Рекорд Клаб» шоу, которые можем обсудить у меня в телеграм-канале. Ну а шоу «Рекорд Пати»...

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью Медана я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Если захотите обсудить, забегайте ко мне в телегу, обсудим обязательно те или иные треки сегодняшнего эпизода. Прямо сейчас мы стартуем вместе с Рафаэль Серато. Кэш релизался 28 августа на лейбле Oddity Records. Новый релиз французского продюсера, который стабильно работает на стыке мелодик техно, инди-дэнса и более темной клубной электроники. Кэш, своего очередь, как я говорил, уже вышел 28 августа. Здесь Серато делает ставку не на очевидный фестивальный момент, то есть мейнстейджи выставляющий, а на атмосферу. Плотный бас, гипнотическая линия, мелодичное постепенное развитие композиции. Хороший пример современной клубной электроники, где трек работает за счет настроения и грува, а не за счет количества элементов.

лейбла Mousetrap. Это Deadmau5, который неожиданно обращается к материалу французского проекта Engine Depot Rhine. Fabienne не полностью самостоятельная композиция Deadmau5, а его собственная переработка оригинала до официального релиза Joel Zimmerman, а именно так зовут мыши в миру, успел протестировать эту версию на фестивальных выступлениях, ну а затем выпустил ее у себя на Mousetrap 14 числа. В новой версии оригинальная мелодия получает характерный для Deadmau5 прогрессив хаос каркас, длинное развитие, плотный бас, ну и постепенно наращивание напряжения. И все это в продолжении Рекорд Клаб Шоу прямо сейчас. Deadmau5.

0: FM. Для аудитории старше 12 лет.
1: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Соединять хаос с американским хип-хопом, и здесь коллаборация получилась особенно контрастной, потому что к продюсеру присоединились Sexy Red и Gatano. В результате клубный латин-хаус-грув, поверх которого появляется совершенно другая по характеру вокальная подача Sexy Red, и вообще Bad Beach — второй сингл, связанный с расширенной версией альбома Hugel 21. Релиз вышел 21 августа на Make the Girls Dance Records, и прямо сейчас этот трек у нас здесь в эфире Рекорд Клаб Шоу. Уже стать не в первый раз. Hugel, Sexy Red и Gatano. Bad

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Record Club. Team Vox.

слушайте специальный канал Record Club Show на сайте и в приложении Radio Record.

продолжается. И вот композиция дальше у нас «The Beat is Rockin'». Я думаю, что все знают эти слова. «Funko» и «Royal Beat». Релиз 28 августа. Ребята у нас создали трек, который буквально строится вокруг своего названия. В основе хаус-грув с более жесткой клубной энергетикой и вокальным хуком, который периодически возвращается к аранжировке. Это, знаете, хороший пример современной клубной работы, где основная задача — заставить ритм работать с очень узнаваемой в клубном мире фразой. Другими словами, просто не испортить изначальный оригинал, а сделать его еще лучше. Как по мне, у ребят получилось. Funko, Royal Beat, The Beat is Rockin'. Record Club.

type of struggle. Time to shine.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.
4: Телефон рекламной службы.

лейбла Insomniac. Здесь особенно интересно появление Карен Хардин, британской певицы, известной по работам на стыке Dance и UK гаража, ибо вокал становится главным элементом композиции. Продакшн при этом остается клубным, упругим, ритмичным, с большим пространством вокруг этого самого вокала. Из недавних же саппортов я вижу Алока, бразильца, Афро Джека, не бразильца, до релиза Сид и Алексей Ромео. Презент же этой работы состоялся в клубе Space в Майами в рамках сета Goodfella еще в марте этого года. Прямо сейчас рекорд лап-шоу Goodfella. Я могучий Карен

под занавес сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напомню вам про телеграм-канал и плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Тим Вокс. Там у нас собрано предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Лиза. И этот новый эпизод Рекорд Клаб Шоу тоже совсем скоро мы выложим в интернет. Поэтому, как вы увидите, что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями, то есть репост, поставьте реакции какие-нибудь прикольненькие, да. Ну и обязательно переслушайте с самого начала до самого конца сами еще разок. Так вы можете помочь продвижению нашего подкаста в интернете. Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Лиз. Соответственно, далее по расписанию. Сегодня вторник, а значит, в этой студии совсем скоро в следующем часть появится Витрина и Баур и новый микс для Рекорд Клаба.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, Нейтрино и Баур на первой танцевальной. Полночь со вторника на среду. Как обычно, мы встречаемся в это время на волнах радиостанции «Рекорд». 2 сентября на календаре. Да, осень вступает в свои права, и лето мы еще помним. И, конечно же, осенние, яркие, сочные, свежие мотивы в сегодняшнем выпуске. Много очень эксклюзива, в том числе от вашего покорного слуги диджея Нейтрино Анза и многих других. Passenger 10, Айгора, далее по всем остановкам. Нейтрино и Баур, Радио Рекорд. Поехали.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: и Баур.
1: Ну что ж, друзья, встречаем новинку, эксклюзив сегодняшнего эфира, трек, который выйдет в эту пятницу, ну и прямо сейчас на волнах Радио Рекорд, эксклюзивно в программе Рекорд Клаб от Нитрина и Баура. Это Chic No Hopes, Dance of the Fire. Да, все помнят, миллениалы, конечно же. Супер-хит-бенгер нулевых, интерпретации от Чика и No Hopes. Чуть ранее Камиль Фетт и Джордж Гиганте, Куда, So Good, новая версия от Сапиан. Чуть ранее Клим и Макс, Freeze, No Breaks, тоже новинка, которая выйдет только на этой неделе, в пятницу. А прямо сейчас уже по Нитрино и Баура на первой танцевальной. Далее еще много новинок, не переключаемся.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Ну что ж, друзья, и в завершение нашего сегодняшнего шоу чуть ранее треком Тони Сайзер и Unreal I'm Taking Your Heart, I'm Taking Your Heart. Я надеюсь, вы узнали эту нетленку в новой версии от Тони Сайзера и Unreal. И прямо сейчас DJ Nitrida and the Fade to Grey в ремиксе от Савина. Друзья, это эксклюзивы, которые вот-вот выйдут или только вышли на волнах первой танцевальной, как обычно в эфире Радио Рекорд от Нитрины и Баура. Мы встретимся через неделю на волнах Радио Рекорд. Полночь со вторника на среду, как обычно. Далее Лена Попова и технический перерыв. Ну а мы прощаемся ненадолго. Вступаем в эту золотистую осень 2026-го. Нитрина и Баур, всем пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в техническом перерыве с часу до двух ночи отпуск. Не пугайтесь, это творческий псевдоним моего сегодняшнего гостя. Диджей-отпуск проекты Dot It Dot 777-111. Экспериментальный мультижанровый электронный музыкант, продюсер и виниловый диджей, чьи работы охватывают спектр от андеграундного техно до саундтреков для голливудских блокбастеров. Сооснователь культового винилового лейбла «Дребезги» и физика цифрового лейбла «Сплав», участник международной диджей-команды «Vinyl Ambulance» и автор проектов в жанрах техно, чиптюн, панк и хип-хоп. Его лайвы – это техно-рэп под грув аналоговых машин, а диджей-сеты с любых носителей – это виртуозные переходы между жанрами разной степени прожарки. Для сегодняшнего техпера, со слов моего сегодняшнего гостя, он открыл старую папку техно, а в итоге записал микс без рамок и заготовок. Внутри плотный замес из техно, хаоса, ломаных ритмов и неожиданных находок. Чистая импровизация в моменте. Слушаем сегодня в ночном эфире с часу до двух. Желаю всем приятного просмотра.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Напоминаю, что сегодня в эфире прозвучал гостевой микс моего сегодняшнего гостя. Его зовут Диджей Отпуск. А пока я желаю всем спокойной ночи и прощаюсь до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв». Пока!

0: телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helden's here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy Radio. Never.

0: So that's a wrap for this week's show. Thank you for listening. I hope you all enjoy the new music. Let me know what you thought of the music this week. Just drop your comments on YouTube uploads or hit me up on my socials at Oliver Heldens. Alright, I'll see you all again next week for another great episode. Ciao, adios, see you later.
1: Это и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.